95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в

0: Нет. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Это новое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Позиция номер один.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

прекрасней. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+. Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
4: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
5: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
8: Бим-радио.
9: Это весна, это любовь.
8: Радио. Первое.

0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
1: BIM Радио.
2: Это весна. Это

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Криминальная хроника. Сегодня в ДК «Железнодорожников» заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
2: Game over. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
2: Кто все это повезет?
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю? Он назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрел этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат из того, что оставалось на кухне его ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню уже ничего не осталось, а посетители требовали еды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Ну,

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугале. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, чтобы этот день прошел активно и интересно, будьте готовы проснуться пораньше. Тельцы, в ваших поступках будет сквозить целесообразность, любые советы будут лишними. Близнецы, зовите старого друга, небольшая пирушка вернет вам силы. Раки, ваше игривое настроение привнесет разнообразие в личную жизнь. Львы, наконец вы можете дать волю своему аппетиту, лишние калории будут тут же потрачены. Девы, если на накануне вы сделали что-то нужное и важное, то этот день будет особенным. Весы, у вас получится легко и непринужденно избавиться от всего старого и ненужного, вплоть до долгов. Скорпионы, недовольные личной жизнью, смогут отпустить прошлое и освободиться от старых отношений. Стрельцы, вы будете думать позитивно, советуем распланировать следующую неделю и договориться о чем-нибудь важном. Козероги, будьте осторожны, проявляя любопытство, о некоторых вещах лучше вообще не знать. Водолеи, в финансовом плане день обещает вас не напрягать, и витрины магазинов станут так притягательны. Рыбы, все вокруг станет необычным, вы будете удивляться чаще. Всем знакам зодиака желаем больше улыбок!

0: Веди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.
3: Поцелуй.

0: сейчас. Неважно, знаете ли вы человек, который рядом с вами, или не знаете, просто берите и целуйте его. Доброе утро, Казань, доброе утро всем слушающим Бим Радио. Здравствуйте, у нас утро воскресенье. Прекрасное утро. Сегодня днем ожидается до плюс 27 градусов. Возможны гроза и сильный ветер, но это нас никак не остановит от наших планов. Пусть день пройдет спокойно и приятно, друзья мои. Да. Какой чудесный я! Какой чудесный мы и песенка наша здесь на Бим-радио. Песенка мышонка вам. Да, всем доброе утро, забыл представить. Меня зовут Сергей Белов.
1: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя, ля-ля-ля.
2: Все поешь. Ага. Делом займись.
0: Кто уже занимается делом, давайте нашу перекличку традиционную. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какой у нас рабочий крестьянский район проснулся сегодня раньше? В Максе пишите.
2: Как там у тебя поется?
3: Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
2: А как споешь?

0: Представим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: Beam Radio. Первое в Казани.

Это нейрохит «Лучшая жизнь» здесь на Бим Радио. Доброе утро тебе, доброе утро вам, друзья мои. Вы слушаете Бим. Как мы раньше без навигаторов обходились? Карты продавались, я помню, туристические, да, по ним можно было изучать улицы города. А потом появились отдельные навигаторы. Да, продавались отдельный, ну, как устройство, отдельным устройством они продавались. Это позже уже их стали вшивать в мобильные телефоны.

вам, друзья мои. Вы слушаете БИМ. Как мы раньше без навигаторов обходились? Карты продавались, я помню, туристические. Да, по ним можно было изучать улицы города. А потом появились отдельные навигаторы. Да, продавались отдельный, ну, как устройство, отдельным устройством они продавались. Это позже уже их стали вшивать в мобильные телефоны.

группа «Бандерас» на подходе. 8 часов 12 минут. Сегодня 24 мая. Ваше сообщение. Вообще Эльмира первая написала. Доброе утро. Прослушал, говорит, что надо было написать. Хорошего дня. Эльмир, надо было просто в перекличке поучаствовать. Откуда вы? Что вы? С какого района? Кто у нас? Какой райончик? Откуда вы представляете? Так сказать, с каких коробочек казанских? Вот пишите. +7 927 242 102.8. Вы дописали. И я вам песню поставил. Так, Бабай проснулся. Но он вообще не спит, мне кажется. Доброе утро, Серега. Хорошего дня. Мы уже работаем. Да-да-да. Правильно. А что они там бесплатно-то ездят? О, квартал. Районы, кварталы. 24 мая, друзья мои. Много событий сегодня.

Из неутверждающей команда «Бандера», «Сумасшедшие ночи». Ну, давайте так. Три человека у нас первые написали сегодня в перекличке. Это Эльмира. Эльмира, доброе утро. От вас песня, от Бабая песня. И от Ильнура, который написал нам следующее в Максе. Доброе утро, Бим. Авиастрой на связи. Можно «Беовульф Феникс» для зарядки? Для зарядки можно. Правда, чуточку позднее. Плюс 792-72-42-8. Традиционный вопрос. Кто вы, что вы? Понимаете ли, что происходит? Какой сегодня день и что вы собираетесь сделать? Возможно, что-то интересное, и этим можно похвастаться, друзья мои. Сколько событий сегодня приятных, да? Ну, начнем с того, что по версии историков, именно сегодня, в 1551 году, был заложен Свияжск. Деревянный город-крепость возвели по инициативе царя Ивана Грозного в кратчайшие сроки, да. 24 мая. Также 24 мая, намного позднее по времени, в 2003 году в Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни. В течение почти трех часов он исполнил около 40 песен. Эта история почти легендарна о том, когда с ними велись переговоры о выступлении. Они же не доехали за Битлз, да? Там какая-то такая мутная история, что их не пустили в СССР. И по этому поводу они, кстати, даже выпустили альбом. У них есть альбом, который так и называется «Back in USSR». Так вот, главным условием, когда попросили Пола Маккартни выступить, он сказал: «Я буду выступать с одним условием. Я буду выступать на Красной площади».

0: Это команда Gypsy Kings, короли цыганской музыки. Сами из Франции спели один из лучших итальянских хитов, который, кстати, зарядит вас на очень скорой-скорой вечеринке, которую мы устраиваем в Максимилиан с 5 июня, друзья мои. Вечеринка под названием «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируйте столы на maximilians.ru. Столы тают, мы периодически заглядываем, смотрим. Ведущий вечера Альберто Хузиахметти, итальянские хиты 80-х. 90-х в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера. Можно и курортный романчик замутить. Да, не буду продолжать. Конкурсы и подарки 5 июня в 20.00. Максимилианс для лиц старше 18. Если есть 18, то все. Ходи сюда на вечер в Сан-Ремо. Окунись в Максимилианс 5 июня. По этому поводу, кстати, Валары, перевод-то вообще даже никак не связанный с любовью, я вам честно скажу, там, летаю, ого, напеваю, ого, в синеве весь синий такой, как это актуально после вчерашнего, да, пролетать, счастлив я над землей, и летаю, я счастлив, собственно, вот, если во сне летаешь, значит, растешь, как раньше говорили. Друзья мои, сейчас реклама, потом Ума Турман, и просили поставить Феникс, поставлю Феникс, Беовульф. Евгений пишет: «Доброе утро, Новосавинский на работе, хорошего дня». Но я так думаю, что пока Новосавинский лидирует. Ни разу не было такого, чтобы у меня проснулся раньше всех наш гламурный, буржуазный наш вот этот вот райончик под названием Вахитовский, где мы находимся. Все здесь вообще еще never sleeps. Да, друзья мои, всем доброе утро. Белов у микрофона, это Бим-радио, здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: А вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием. 12+.
4: Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех».
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
7: Шустриков.
6: И как он?
7: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
6: Повезло.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

Плюс 792-72-42-108. Это Макс. Пишите сюда. Валера пишет, Завахитовский держит ответ. Доброе утро! Вахитовский просто, говорит, еще не ложился. Бабай клиента привез в Зеленодольск. Погода, говорит, хорошая, солнышко, радио работает, помех нет. Привет,

0: планов, а по утрам на пробежку в лосинах и никаких токсинов.
1: Сейчас ехал на работу, бегут.
0: И никаких токсинов.
1: Выкидывают токсины, прям токсины за ними падают.
0: Вообще никакие.
1: Кстати, у людей токсины выходят и по-разному. Кому-то нужна пробежка, кому-то на правильное питание, кому-то не стрессовать, кому-то просто прокричаться. Знаю одну девчонку, вы ее тоже знаете. Пока не прокричится, не успокоится. Доброе утро тебе! Продукты с высоким содержанием магния вдруг поможет. Смотрите, это семена подсолнечника, отруби пшеничные, кешью, кедровый орех, гречневая мука, миндаль, соя, арахис, фундук, вода. Это все, что я... Вот вода только я, пожалуйста.

24 мая на календаре. Всем доброе утро. Очень люблю историю, обожаю просто историю. Рассказал о том, что 24 мая, по одной из версий историков, был заложен Свияжск, деревянный, именно Свияжград. Деревянный город-крепость возвели по инициативе царя Ивана Васильевича Грозного в кратчайшие сроки, да, для того, чтобы уже в 1552 году взять штурмом Казань. В 1844 году телеграфом Морзе отправлена первая в мировой истории телеграмма. Гласила следующее: «Дивны дела твои, Господи!» Это было первое телеграфное сообщение. Что еще? В Петербурге спустили на воду крейсер «Аврора» ровно в 1900 году. Вышел первый номер газеты «Комсомольская правда». Прикольно, все прикольно. И впервые в истории России заняла первое место на музыкальном конкурсе «Евровидение». Победителем стал певец Дима Билан с песней «Белив». Белив. Так, что прелюбопытного еще? Во, друзья мои. Во. Что я нашел? Сейчас найду. Открыто же было. Нашел. Нет, нашел. Потерялся, тут столько вкладок. Так вот. Отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака предложили в Госдуме. Там считают, что это дополнительный барьер для создания семьи. Так вот. Понимаете? 350 рублей. Вы почему не женитесь? Потому что вам 350 рублей жалко.

0: чай здесь на Бим-радио. 8:40 на часах.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Доброе утро всем, здравствуйте, друзья. Смотрите, у нас есть сообщение. Все, думаю, что он присылает мне фотографии возле костра. Молодые люди сидят, песни под гитару, видимо, поют. А это, оказывается, поход. Доброе утро, Бим. Хочу передать огромный пламенный походный привет 7-му Л-классу гимназии 33 авиастроительного района города Казани, которые отдыхают сегодня в походе на реке Казанка. Отлично, я бы сам с большим удовольствием. Александр пишет, доброе утро. Здравствуй, Сашенька. А у поселка Дербышки сегодня праздник. Ему исполнилось 94 года. Поздравляю всех нас, кто там живет. Ура! Ура! У нас Альберт Хузяхметов из Дербышки. Да. Поздравляю, Дербоград, с праздником 94!

0: 24 мая 2008 году, я напомню, Дима Билан впервые для России принес награду Евровидения. И вроде как будто сейчас все это обесценивают, но это была награда. В тот момент это действительно была победа с песней «I Believe». Вы знаете, Диму Билана я ставить сегодня не буду, как и Лазарева, стараюсь с Бедросовичем. Ну, это моя личная претензия. Так вот, а вот «Бурановских бабушек» мы послушаем с большим удовольствием.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
5: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
8: Выбирай все, что тебе нравится. Бим Радио.
0: «Бурановские бабушки» тогда завоевали второе место, я помню, с песней «Party for Everybody» из Удмуртии, наши красавицы. Тогда они не обошли Ларин, я помню. Ларин спела песню «Euphoria». И там небольшой перевес был, собственно, в пользу Ларин. Так, я сейчас смотрю, в каком году все это произошло. Во. В 2012 году.

0: Ричи. Я с Луизой.
1: Уильяма.

давайте прям не размыкая, как это было в 2012 году и на Евровидении. И Ларин послушаем, победительницу этого фестиваля. На втором месте оказались наши бабушки. Достойное было участие, я вам скажу. Тем временем информация, да, давайте вот в топку ваших мыслей утренних, да, в воскресенье. Доброе утро, кстати, всем. Средняя сумма наличных в кошельках казанцев достигла 4500 рублей. При этом доля горожан, полностью отказавшихся от использования наличных, составляет 20%. То есть 1/5 уже прилично пользуется только безналом. Какая сумма у вас сейчас наличных вообще? Я вспомнил, у меня ни в машине, ни с собой, только картой. То есть 0 рублей. У Белова 0 рублей наличных. А у вас сколько в кошельке? Расскажите, да, посчитайте. +7 972 42 102.8. Потом по поводу примет поговорим.

«Эйфория», тогда 2012 год, первое место. Жада написала: 10 рублей бумажка и 100 рублей мелочь. Нормально. Говорят, если у тебя нет кредитов, ипотеки, и у тебя наличными имеется 300 рублей где-нибудь, так вот, может быть, даже в старой зимней куртке, то ты богаче, чем там какое-то количество американцев. Ну, давайте так, более 70% американцев, которые невероятно закредитованы, друзья мои. У кого больше наличных сейчас на руках? Да, пишите, сколько у вас нало, +7 972 42 102 8. Танцы минус, город, поехали!

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, чтобы этот день прошел активно и интересно, будьте готовы проснуться пораньше. Тельцы, в ваших поступках будет сквозить целесообразность, любые советы будут лишними. Близнецы, зовите старого друга, небольшая пирушка вернет вам силы. Раки, ваше игривое настроение привнесет разнообразие в личную жизнь. Львы, наконец вы можете дать волю своему аппетиту, лишние калории будут тут же потрачены. Девы, если на накануне вы сделали что-то нужное и важное, то этот день будет особенным. Весы, у вас получится легко и непринужденно избавиться от всего старого и ненужного, вплоть до долгов. Скорпионы, недовольные личной жизнью, смогут отпустить прошлое и освободиться от старых отношений. Стрельцы, вы будете думать позитивно, советуем распланировать следующую неделю и договориться о чем-нибудь важном. Козероги, будьте осторожны, проявляя любопытство, о некоторых вещах лучше вообще не знать. Водолеи, в финансовом плане день обещает вас не напрягать, и витрины магазинов станут так притягательны. Рыбы, все вокруг станет необычным, вы будете удивляться чаще. Всем знакам зодиака желаем больше улыбок. Звездная пауза.

0: Впереди уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами добро. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Здравствуйте, добро у нас в начале сегодня каждого музыкального часа. Ханна в продолжении, русская красавица, красавица-то русская, но выглядит, правда, без кокошника, я имею в виду. Очень как-то выглядит...
1: Красота опасная.
0: Неестественно. 9 часов 3 минуты. У нас, кстати, в этом часе будут интересные игры уже. Да, добавим информацию. Проснемся вместе с очередным призом от Бим-радио. У нас, кстати, вечеринка итальянская накануне. Обязательно что-нибудь интересненькое поставим вам. В преддверии этой вечеринки, которая называется «Вечер Сан-Ремо», у нас очень много итальянских хитов будет звучать, конечно же. Но и другие. Как у вас дела? Как? Что? Пишите. Плюс 792-72-102.8. Пишите в Максе, друзья мои. Давайте хвалиться. Что у вас там сегодня вкусненькое? Либо планы какие интересные. Приобретения, возможно. Вот. Может, женитесь вы сегодня, замуж выходите. Вот предлагают пошлину убрать в 350 рублей, чтобы вам вообще ничего не мешало.

0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45, Крутовская, 20.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
5: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Всем доброе утро, здравствуй, Казань! Доброе утро, Казань, наша любимая, просыпайтесь. Кто проснулся, тот молодец. Что делаете, что интересненького у вас? Что вы там едите вообще? Все ли у вас в порядке? Если нет, так, может быть, я поправлю как-то.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Всем доброе утро, здравствуй, Казань! Доброе утро, Казань, наша любимая, просыпайтесь. Кто проснулся, тот молодец. Что делаете, что интересненько у вас? Что вы там едите вообще? Все ли у вас в порядке? Если нет, то, может быть, я поправлю как-то положение.

Здравствуй, Казань! Доброе утро, Казань, наша любимая! Просыпайтесь, кто проснулся, тот молодец. Что делаете, что интересненького у вас? Что вы там едите вообще? Все ли у вас в порядке? Если нет, то, может быть, я поправлю как-то положение вещей с имеющимися у меня возможностями. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Так, изучая лайнап на фестиваль, улетай. Поедем. Так, что же, мысли вообще в разные стороны у меня. Серега, соберись. Да, 24 мая на календаре. Кто у нас родился в этот день? В 1686 году родился немецкий физик Даниэль Габриэль Фаренгейт. В историю мировой науки вошел как создатель первого в мире стеклянного ртутного термометра и температурной шкалы, носящей теперь его имя. Многие страны не по Цельсию живут. И в этой, в их метрической системе нет Цельсия. Они живут, например, по Фаренгейту. Да, в 1743 году в мае, вот именно этого числа, родился французский революционер, лидер якобинцев Жан-Поль, хочется прям сказать Готье, но Марат. А в 1819 году родилась королева Великобритании, да-да, та самая дама Виктория, викторианская эпоха. Вот, она получается, сейчас посмотрим, она бабушка, что ли, получается? Подождите, бабушка? Та-та-та-та. Нет, она прабабка. Она прабабка королевы Елизаветы II. В 1830 году родился русский художник Алексей Саврасов, автор ставшего культового пейзажа «Грачи прилетели». В 1905 году родился советский писатель, нобелевский лауреат Михаил Шолохов. В этот же день родился другой наш русский поэт, нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Я вам бы рассказал историю со студентом и как правильно писать одно матное слово. Но не для эфира. Как-нибудь встретите меня, расскажу. Так, в 1906 родился хирург, генерал-полковник медицинской службы Александр Вишневский. В первом мире провел операцию на сердце под местной анестезией. В поле. Так, председатель совета директоров ПАО «Акбарсбанк», генеральный директор АО «Связь Инвест Нефтехим» Валерий Сорокин. В 1972 году родился руководитель управления федерального казначейства по Татарстану Рустам Нуриахметов. Поздравляем всех этих именинников сегодняшнего дня. И вас, друзья мои, если вы родились в этот прекрасный день. Давайте, мои любимые итальянцы, пошли.

Вечеринка 5 июня, вечер в Сан-Ремо. Если ты еще не купил билеты, то быстренько на сайт maximilians.ru бронируйте столы. Классная программа, итальянская музыка. Вы, красивые дамы, невероятные.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Что?
0: Ничего, показалось.
3: Я Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Скоро буду поздравлять именинников сегодняшнего дня. И от вас в том числе жду, друзья мои. Присылайте, кого вы хотите сегодня поздравить. 24 мая есть близкие, знакомые. Поздравляйте. Плюс 792-72-102-8. Жду ваши сообщения в Максе. Ну и подписчики ВКонтакте, готовьтесь. Скоро будем вас поздравлять. Пока, Серега Бабунец, команда «Смысловые галлюцинации». Розовые очки. Прекрасный день сегодня.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Денис у нас здесь на Бим-радио. Всем доброе утро. 9:23. Давайте сверим часы.
1: Программа для именинников «Первый тост».
0: Так, на тот случай обновлю приложение. Макс, плюс 792-72-42-102-8. Всем доброе утро. Вдруг вы хотите кого-то поздравить с днем рождения, как это сделаю сейчас я. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброе. Здравствуйте. Я к нашим подписчикам официальной группы, офисел группа Бим-радио ВК. Здесь те люди, которые празднуют сегодня, 24 мая, свой день рождения. Я так понимаю, начинается уже, да, эра близнецов. Гульсина Шарафиева, поздравляем вас с днем рождения. Гузель Нигматзянова, Анастасия Вовк. Вовк, знакомая фамилия. Алиса Музафарова, Марина Адыгюзель, Александр Александрович, Марина Козина, Лисан Гайфулину поздравим, Руслана Шарафулина, Диану Максимову, Ольга Пашина из Зеленодольска. И снова самому солнечному городу Татарстана, Зеленодольску, привет. Алена Калмыкова, Наталья Заболоцких, Софья Валерьевна из Бугульмы, поздравляем, и Бугульме привет. Ильнар Саляхов, Нияз Единов, Айрат Салахудинов, Анна Талакова, Кристина Васюткина, с праздником Каюма Идиатулина, и Виталия Пантюхина, Денис Валерьевич, Алевтина Мухина, Данил Данилкин, с праздником вас, дорогие наши слушатели, подписчики официальной группы Бим-радио ВК. Так, обновился. Ну вот, вы, как всегда, зажали поздравления для своего близкого человека, друзья. А я тем временем вам расскажу о том, что у нас совсем скоро состоится, кстати. Да. Ну, вот, да, давайте, не забыл. Я хочу поздравить всех тех, кто женился вот на этих выходных. У кого получилось это сделать, я вас поздравляю с новой семьей, с новым там вот этим всем. Совет да любовь, вот эти вот пеленки-распашонки, все вот это все должно быть. Самое главное, чтобы это приносило радость. Так, наступает, друзья мои, время жарких летних вечеринок. У нас впереди вообще две грандиозные. Давайте, первое, это 5 июня Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров. Да, Романов, надеюсь, тоже. Можно же прийти познакомиться под легендарные хиты 80-х и 90-х. Я вот последний раз на вечеринке, мы из 90-х, спрашивал девчат, прям сидящих в зале. Я говорю, а кто свободный? Вот кто готов сегодня познакомиться? Поднимают руки, да, прям обозначивают себя. Ребятки, вы не приходите, если вы женатые одни, вы приходите с женами, пожалуйста, да, не забывайте их. А то получается диссонанс. Ребята, хлопцы свободные, а девчата холостые сидят, ждут. А вы все такие обремененные кольцами. И что получается? Что получается? Ну, получается хорошо для Максимилианса, на самом деле. Мы очень рады. Вы наседаете на еду, на напитки. Вот. Проходит пару часиков, и я смотрю на танцполе, все довольны, все счастливы, это главное. Итак, бронируй столы на maximilians.ru. Будет очень крутая вечеринка уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на которых мы выросли, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Это та музыка, на которой мы в летних лагерях выходили, друзья мои. Наши первые танцы, обжиманцы. Ну, обжиманцами тогда это, конечно, не назовешь. Это на расстоянии, но все же какие-то треволнительные моменты. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении танцы и атмосферы курортного вечера, конкурсы и подарки, ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 8 вечера. Максимилианс для лиц старше 18 лет.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
3: Давайте еще немного цифр. 9 часов 29 минут на студийных. Я вам говорил о том, что тут люди женились, замуж выходили на эти выходных. Я поздравляю всех тех, кто соединился в этом порыве. Пусть корабль вашей любви плывет по волнам, как это говорится, счастье. По этому поводу Валерию вам поставлю. Песня называется «Обручальная». Есть поздравление опоздавшее, но я его зачту чуть позднее. Или нет? Давайте сейчас зачту. Привет, БИМ-радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего любимого племянника Артура. Ему сегодня исполняется 2 годика, и мы его очень сильно любим. Привет всей Казани из Республики Южная Осетия. Рустем Алсу подписались. Классно!

0: начальных коллег.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Одним из самых долгоживущих организмов на планете является растение из рода морских трав Посейдония, произрастающих в Средиземном море. Образцы ДНК показали, что колония растений способна прожить до 200 тысяч лет. Но еще более любопытным существом является медуза Туритопсис. Если им грозит смерть, в том числе от болезни или старости, эти медузы попросту возвращаются в стадию полипов, отпочковывая от себя новых клонов. Таким образом, этих существ можно считать бессмертными.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Прогноз погоды на БИМ-радио.
3: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
6: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
7: Согласно данным Яндекс.Погоды, сегодня в Казани 24 мая максимальная температура, знаете, какая будет? 24. Символично очень. А на данный момент плюс 23, облачно, с прояснениями. Есть вероятность слабого такого дождика. Вот такой слабый такой дождик может с 12 до 15 быть. Сейчас ясно. Прекрасно. Подтверждаю, из окна ни одного облачка. Давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Пыльца, нападающая на вас, это берега. Береги вас. Береза и злаки. И что у нас, световой день сегодня закончится в 20 часов 3 минуты. На этот момент будет заход. В 3 часа 15 минут завтра уже солнце встанет. Плюс 24, тоже вероятность дождя. Понедельничек такой у нас. И все, и поехал со вторника. Тут по В среду тоже переменная область. Плюс 12, плюс 15 на протяжении всей недели. Без просвета. Максимально будет в воскресенье 31 мая плюс 17. Наладится ли погода в июне? История пока об этом умалчивает. Не вижу жаришки, друзья. Поэтому сегодня такой последний денечек. Надо выбегать быстренько из дома. Наслаждаться, вот эти витамины D получать легально, друзья мои. Всем доброе утро.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

чего там тянуть-то? Пицца мерцала, друзья мои. Всем доброе утро, здравствуйте. Вот думаю провести для вас игрушку. Будет у нас времечко-то, наверное, будет. Заедем, да, с игрушкой под названием «Пересказ по-зумерски». Тем более мне тут летнее меню для 7 класса скинули. Сбалансированное питание, основные блюда. Это прекрасные те книги, произведения, которые нужно прочитать ученику будущего 7 класса. Об этом с подробностями совсем скоро. Ну а пока очередная классная песня в ваших динамиках от BIM Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
5: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Санремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Санремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: А давайте поиграем в пересказ по-зумерски. Кто проснулся, тот молодец. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает и возможность выиграть призы от Бим-радио. Сейчас я возьму классическое произведение из школьной программы и вам его перескажу языком поколения зумеров с их сленгом. Ну, а пока я же вам говорил о том, что мне прислали список летнего меню для 7 класса. У меня дочь тоже пойдет в 7 класс в следующем году. Так вот, красиво оформленный список. Не как нам раньше там прийти, записать 1001 книжки для того, чтобы прочитать на лето. Я вообще никогда не успевал. Я не знаю, мне кажется, это вообще не лето просто, если ты сидишь с утра до вечера, читаешь все эти книжки. Во-первых, для этого потребуется, наверное, не меньше двух лет, да, тех самых прекрасных по 3 месяца, которые, да, чтобы зачитать весь список. Но вот сами посудите, вот даже если вы сейчас взрослый сядете за чтение вот таких произведений, которые включены в список чтения для 7 класса, древнерусская повесть «Поучение» Владимира Мономаха. Интереснейшее, конечно же, чтиво для вечера. Александр Сергеевич Пушкин, ладно, там «Станционный смотритель», «Метель», поэма «Полтава». Что-то глаз задергался, тик какой-то начался, аж мешает читать. Так, Лермонтов, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», да? Вы вообще когда-нибудь видели это произведение? Вот, пожалуйста. Гоголь, есть несколько произведений. Тургенев, рассказы, Бирюк, «Хорь и Калиныч», Толстой, «После бала». У нас вечеринка 11 июня состоится, ночи летний бал. Вот «После бала» можно прочитать. Салтыков-Щедрин, сказки, «Премудрый пискарь». Это я произведение помню прекрасно. Толстой, Алексей Чехов, Горький, «Старуха Изергиль», Грин, конечно же, «Алые паруса», Маяковский, Шолохов, Шукшин, рассказы, «Чудик», Стенька Разин, критики, Абрамов, Астафьев, Михеева, Волкова. Есть у нас тут еще и французская кухня, испанская, американская, итальянская, шведская кухня. Как раз к итальянской, которая нас ожидает еще и 5 июня, в рамках вечеринки «Вечер Сан-Ремо», пожалуйста, произведение итальянской кухни, итальянского писателя Сабатини, роман «Одиссея». О, так это же шикарное произведение, «Одиссея» капитана Блада. Пожалуйста, возьмите на вооружение, прочитайте со своим ребенком, либо прочитайте сами. Так, ну а сегодня в пересказе по-зумерски я перескажу следующее произведение, снятое, экранизированное не раз. Произведение последнее, так это вообще какой-то шедевр российского кинематографа. Короче так, есть такая банда крепких ребят, типа братства. Живут по своим правилам, чтут традиции, вообще вайп у них такой жесткий. Свобода, братство, честь превыше всего. Они не про гламур и не про лайки, они про дела. Сюжет такой, пацаны взрослеют, им пора показать, чего они стоят. Этим занимается их батя. Отправляются они, значит, в эпичные приключения. Там и битвы, испытания, и выбор между что хочется и что надо. Один из них вдруг ловит feelings, чувство какой-то девчонки. И все, мозг начинает глючить, он уже не про общее дело, а про личные эмоции. Второй же остается верен команде и принципам. В итоге история про то, как сложно выбирать между сердцем и долгом, между личным счастьем и тем, ради чего ты живешь, пока там батя не вступится. Концовка не из легких, тут без спойлеров, но скажем так, драма на максималках. И после такого точно задумаешься о своих приоритетах. Что же за произведение я по-зумерски я вам пересказал? Сейчас, друзья мои, уже можно присылать ваши варианты к нам на номер +792 72 42 102 8. Так, ну давайте, сообщение под номером 5 станет победным. Есть интересные факты, связанные с этим произведением. Автор долго собирал материал, изучал старинные песни, предания, документы про казаков. Хотел, чтобы все было максимально аутентично. Произведение несколько раз переписывалось. Первая версия вышла в 1835 году, а расширенная и более известная чуть позднее, через 7 лет, в 1842. В тексте много деталей про быт и обычаи Запорожской сечи. Это как заглянуть в капсулу времени 17 века. Книга стала культовой в России за ее пределами. Ее переводили на десятки языков, а образ казачьего братства повлиял на многие произведения о чести и товариществе. Некоторые историки критикуют текст за романтизацию войны и упрощение сложных исторических конфликтов. конфликтов. Но именно это и делает историю такой мощной и запоминающейся. По мотивам произведения, как я вам уже сказал, снимали фильмы, ставили спектакли и даже создавали музыкальные композиции. Вот такие моменты я вам раскрыл. Осталось только ваше правильное сообщение на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это Бим Радио. Доброе утро.
2: Мечтай. Бим Радио. Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайф и гороскоп на сегодня. Овны, чтобы этот день прошел активно и интересно, будьте готовы проснуться пораньше. Тельцы, в ваших поступках будет сквозить целесообразность, любые советы будут лишними. Близнецы, зовите старого друга, небольшая пирушка вернет вам силы. Раки, ваше игривое настроение привнесет разнообразие в личную жизнь. Львы, наконец вы можете дать волю своему аппетиту, лишние калории будут тут же потрачены. Девы, если на накануне вы сделали что-то нужное и важное, то этот день будет особенным. Весы, у вас получится легко и непринужденно избавиться от всего старого и ненужного, вплоть до долгов. Скорпионы, недовольные личной жизнью, смогут отпустить прошлое и освободиться от старых отношений. Стрельцы, вы будете думать позитивно, советуем распланировать следующую неделю и договориться о чем-нибудь важном. Козероги, будьте осторожны, проявляя любопытство, о некоторых вещах лучше вообще не знать. Водолеи, в финансовом плане день обещает вас не напрягать, и витрины магазинов станут так притягательны. Рыбы, все вокруг станет необычным, вы будете удивляться чаще. Всем знакам зодиака желаем больше улыбок.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Это будет наш с тобой секрет –

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Это музыкальный час на часах 00. Если быть точнее, 10 часов 2 минуты. Всем доброе утро. Работников Казани чаще всего раздражают токсичные коллеги и начальство. Как хорошо, что сегодня воскресенье. Прям, да? Чувствуете, что можно сегодня посетить себя все своим и планом своей семьи. Так, что касается победителя, то еще в том части игры под названием «Пересказ по-зумерски» есть время поздравить нашу участницу, которая верно в пятом сообщении отправила название произведения, которое было зашифровано по-зумерски. Это Тарас Бульба, это, конечно же, Гоголь. Евгения, не раз участвовала, вижу, по вашим сообщениям. А в этот раз победила. Поздравляю, Евгений. Сейчас отпишу вам, как вы получите свой приз. Всем пожелаю хорошего дня. У нас в ближайшее время есть две классных задачи, друзья мои, музыкальных. Это послушать команду Black Eyed Peas с песней Let's Get It Started. И, конечно же, Backstreet Boys. Они, в принципе, там рядышком. Меня зовут Сергей Белов. И это воскресенье 24 мая, если вдруг вы забыли.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
2: 0 плюс ИПС Алакаев, город Казань, ОГРН 32016900003199.
3: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
6: Процветай с БИМ-радио.

социальных сетях Бимрадио и в телеге в Макс есть сообщение там поддержать видосики, которые для вас снимают, для того, чтобы вы понимали, как здесь протекает жизнь. Друзья мои, дальше у нас команда «Звери». Вы представляете, что будет твориться на следующей неделе в Казани, когда они приедут. Так, Рома, извини, у меня дела. Кстати, у нас тоже дела в этом часе. 10.13. Насколько я понимаю, у нас будет розыгрыш пригласительного на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Где-то ориентировочно в 10.50. Если желаете 5 июня оторваться как следует, то держите руку на пульсе.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Все запилявых!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Великий французский писатель стал автором цветной методики письма. Синим цветом Дюма обозначал фантастические романы, желтым – поэзию, а розовым – статьи в публицистическом стиле. Также Александр Дюма был великим авантюристом. Однажды он согласился участвовать в дуэли, где дуэлянты должны были тянуть жребий. Проигравший должен был застрелиться, и, к несчастью, им оказался Дюма. Писатель взял пистолет и ушел в соседнюю комнату, из которой через несколько секунд послышался громкий выстрел. Каким же было удивление окружающих, когда из комнаты вышел здоровый и невредимый Дюма. «Я стрелял, но промахнулся». Такими словами он объяснил свое везение.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
5: Весна на Бимрадио.
6: Казань, весна.
5: Весна на Бимрадио.
7: Бимрадио. Первое.

0: Билли? Где бабки Билли? Билли Айлиш здесь на Бим Радио, Bad Guy. Плохим парням посвящается 10.24. Всем доброе утро. День славянской письменности и культуры сегодня. День славянской письменности и культуры. В этот праздник торжественно прославляют создатели славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Так, Европейский день парков. Дата выбрана не случайно. 24 мая 1909 года. И в Европе были созданы первые национальные парки. У нас в Казани их тоже премножество. Классные все есть рядышком с вами. Как вариант посетить. День кадровика в России. Поздравляю вас, кадровики. Неофициальный праздник отмечается с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового прогресса и конгресса, в том числе. С праздником.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+. Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
8: Бим-радио. Первое в Казани.

Давайте рассказывайте, где живет ваш благоверная, где вы с ней живете, или если встречаетесь, где она там, на каком этаже, насколько вам приходится туда, на крайне. Бывали случаи, кстати, да. У некоторых моих сотоварищей и знакомых приходилось и на автокранах доставлять подарки, цветы. Это очень круто. А тем более девушка-то как радуется. Мне, в принципе, небольшого автокрана хватит, друзья мои, потому что моя на пятом этаже. Лера, Москва, 7-й. Едем дальше. Всем доброе утро.

0: Баклажан, Гаязов Бразерс, да. Лада, каждый третий россиянин выбирает отечественный автомобиль при покупке такового. У нас скоро игра, друзья мои.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики.
2: Юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Всем доброе утро. Так вот, да скажу, у нас скоро игра. Ориентировочно в 10:50. Игра «Вечер в Сан-Ремо». Будем разыгрывать пригласительные на нашу классную вечеринку, которая состоится 5 июня. Сегодня же, 24 мая, в Казани температура на данный момент, обновлюсь, плюс 23, облачно с прояснениями, слабый дождь с 13 до 16. Пусть его вообще не будет. Так, до плюс 24 максимальная температура воздуха прогреется в Казани. Давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Все данные прогнозы были получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Респирасьон, дыхание, на двоих одно дыхание. На двоих, кстати, и вы присоединитесь к этому дыханию нежному, местами заводящему. Да, информация на правах рекламы. Я о чем? Собственно, Бимрадио представляет долгожданную вечеринку. Год вы просили. Да сделайте, пожалуйста, сделайте. Не могу. Как я теперь проживу без этой вечеринки? Все, настало время, друзья мои. Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Вообще там все можно. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят. Отлично. А вот за что решать себе? Живые эмоции. Смелый флирт и танцы, аттестация и коронация короля и королевы, вечеринки за лучший выпускной наряд. Кто, интересно, будет королеву тестировать? Ведущий бала Петр и Ярослава, ведущие нашего прекрасного, интереснейшего шоу «Вечерний Трубин». За пультом диджей Айон, а, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня ресторанс Максимилинс, сбор ресторанс, да, ресторанс Максимилинс, сбор гостей в 20:00. Вечеринка ночи, летний бал. 11 июня. Вообще ничего не планируйте, пожалуйста.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием.
3: 12+.

0: Каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Position number one. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Это Sam Hunt, Take Your Time. Сейчас немного вашего времени для того, чтобы выиграть пригласительный билет на нашу классную вечеринку. Уже на носу, уже начало лета, и мы тем самым отметим это лето 5 июня. Классная вечеринка «Вечер в Сан-Ремо». Готов прямо сейчас?
1: «Вечер в Сан-Ремо».
0: С чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, которые стоят посреди узкой улочки, исполняют любимые песни. А может быть, с морепродуктами, пастой, которые вам подают в приморском ресторане. Есть информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Итальянские хиты в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20.00, Максимилинс. Для лиц старше 18. Уже можете приобретать билеты. Я вам разрешаю. Так, два слушателя сегодня выиграют по одному пригласительному билету на вечеринку. Есть вопрос, на который нужно ответить прям... Где вопрос? Вот вопрос. Вопрос в воскресенье в 10.50, ошибки быть не может. Итак, для начала определимся, кто у нас сегодня станет победителем. Пусть будет сообщение. Ну, первый и десятый. Вот так вот. Первый и десятый, правильно ответивший и отправивший свое сообщение к нам на номер +7 9272 42 102.8, только в Максе, тот и получит по одному пригласительному билету. Итак, вопрос, что означает итальянский жест с собранными в щепотку пальцами? Вот это они трясут перед вашим носом. Итальянский жест с собранными в щепотку пальцами. Что он означает? Три варианта. Дай денег, что ты хочешь. Очень вкусно. Дай денег, что ты хочешь. И очень вкусно. Ваши варианты, надеюсь, правильные, к нам на номер +7 9272 42 102.8. Доброе утро.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта. На вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим-радио.
0: Сейчас красиво продолжим эфир. Это итальянская исполнительница. Зовут ее Сабрина Салерно. Она взяла однажды и исполнила хит не на итальянском, а на английском. Участница фестиваля Сан-Ремо, победительница фестиваля Сан-Ремо с английской песней Сабрина.

0: roof. I said, hey, I said who? I said, me said, you gotta get in the groove.
1: Boys, boys, boys. Что означает итальянский жест с собранными в щепотку пальцами? Дай денег, что ты хочешь. Очень вкусно. Жесты в итальянской культуре – это полноценный способ коммуникации, передающий эмоции и смыслы. Конечно же, отсутствие жестикуляции может быть воспринято как скрытность, даже так. Итальянский жест с собранными в щепотку пальцами. Я даже представляю, как сейчас Сабрина так делает. Вот это «Что ты хочешь?» Конечно же, означает, что ты хочешь. Что происходит? Объясните, мол, вот этим жестом мне, что происходит. Рука может быть неподвижна, а может двигаться вверх-вниз, если человек хочет дополнительно выразить эмоции. Правильного десятого не вижу. Вижу первый. Алия прислала. Алия пойдет на с одним пригласительным на эту вечеринку 5 июня. Вечер Сан-Ремо в Максимилинсе вместе с Бим-радио. Будет крутая вечеринка.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, чтобы этот день прошел активно и интересно, будьте готовы проснуться пораньше. Тельцы, в ваших поступках будет сквозить целесообразность, любые советы будут лишними. Близнецы, зовите старого друга, небольшая пирушка вернет вам силы. Раки, ваше игривое настроение привнесет разнообразие в личную жизнь. Львы, наконец вы можете дать волю своему аппетиту, лишние калории будут тут же потрачены. Девы, если накануне вы сделали что-то нужное и важное, то этот день будет особенным. Весы, у вас получится легко и непринужденно избавиться от всего старого и ненужного, вплоть до долгов. Скорпионы, недовольные личной жизнью, смогут отпустить прошлое и освободиться от старых отношений. Стрельцы, вы будете думать позитивно, советуем распланировать следующую неделю и договориться о чем-нибудь важном. Козероги, будьте осторожны, проявляя любопытство, о некоторых вещах лучше вообще не знать. Водолеи, в финансовом плане день обещает вас не напрягать, и витрины магазинов станут так притягательны. Рыбы, все вокруг станет необычным, вы будете удивляться чаще. Всем знакам зодиака желаем больше улыбок!

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Звук поставим.

0: Недопитый кофе, три зефирки, откладываемый завтрак, уже как несколько часов регулярно подогреваемый в микроволновке. Вот такой плотный график в воскресенье утром у ведущего Бим-радио. Друзья мои, доброе утро. 11 часов 5 минут на студийных. В Казани временно прекращено движение трамваев и троллейбусов на улице Ямашева. Из-за повреждения контактной сети на улице Ямашева в районе дома 36 приостановлена работа трамвайных маршрутов, троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс». То есть возможны затруднения. Если что-то еще такое экстраординарное на казанских дорогах, то сообщайте, буду рассказывать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрейшего утра. У нас совсем скоро, кстати, игра под названием «Саундтрек». Есть еще возможность выиграть классные призы от Бим.
1: Реклама на Бим Радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: ДТС. Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Дыши легко. С Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вообще смешно было, да.
1: Соус
2: опилявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
6: Саундтрек на Бим-радио.
7: Обожаю эту игрушку, обожаю эту игру, потому что после нее обычно идет классная песня какая-нибудь там, да, оскароносная, да, которую все знают, и которая во многом определяет.

0: определила свою популярность за счет фильма. Сегодня фильм классный, легко узнаваемый. Нет задачи сейчас вас тут в воскресенье утром замедлять, да, чтобы вы думали, что это за такое там. Не-не-не, все очень просто здесь. Сразу с первых предложений будет понятно. Поэтому по количеству сообщений, я не сомневаюсь, будет огромное количество. Пусть сообщение, сегодня 24-е, да? Пусть сообщение под номером 24 станет победным, а его автор получит классный приз от Бим-радио, который я прямо сейчас и разыграю. Я вам кратко, интересно, витиевато рассказываю фильм без названия, без упоминания персонажей. И вы, догадываясь, о чем идет речь, что за кино, отправляйте свой вариант к нам на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. 24-е сообщение от автора станет победным. Автор получит классный приз. Еще раз повторюсь. Итак, а потом песню послушаем, саундтрек к этому кинофильму. Можно просто поставить саундтрек, и все будет понятно. Но правило есть правило. Так, представьте себе... нет, не зелененький. Огромный гигантский булыжник летит к земле. Размер целый штат. И через 18 дней он в нее, собственно, врежется. Да. И все может спасти... Буровая скважина глубиной 244 метра. И команда, которая до этого в космосе не была. Ну и, собственно, все это происходит с полным набором приключений. Фильм стал самым кассовым в 1998 году. Собрал, знаете сколько? По тем временам 550... Да, 3 миллиона по всему миру. Ну, долларов, разумеется. Получил 4 номинации «Оскар» за лучшую песню, звук, монтаж звуковых эффектов и визуальный эффект. Что же за фильм это, а?
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: При этом фильм славится кучей научных неточностей. В НАСА даже шутили, что новичкам дают задание найти в нем ошибки. Рекорд – 168 фактических ошибок. В роли шаттлов «Свобода», «Независимость» снялись настоящие космические челноки «Атлантис» и «Колумбия». Да, саундтреки, хиты Aerosmith, включая вот эту песню легендарную. Ну а режиссер Майкл Бэй известен любовью к взрывам. Этот фильм стал эталоном его стиля, масштаб его. Майкл Бэй.

0: Дочка его снимается в этом фильме, несравненный Лив Тайлер. Это потом она станет одной из самых узнаваемых эльфиек вообще в мировом кинематографе благодаря фильму «Властелин колец». Ну а тогда хрупкая девчонка сыграла вот ту самую возлюбленную одного из тех, кто отправился в космос для того, чтобы спасти всех вас, возможно, даже в воскресенье в это время, от этого булыжника размером с штат. Конечно же, это «Армагеддон». Конечно же, это команда Aerosmith. I don't want to miss a thing. Только что в эфире. И, конечно же, у нас побеждает Элина. 24-е сообщение с победным правильным ответом от вас, Элина. Сейчас свяжусь и объясню, как вы получите свой очередной презент от Beam Radio. Ну, а я тем временем...
1: Шеклер я была. Я сету калаш. Базан.

0: Та, бляп, не танцуйте, нормальна же песня, шлебит.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В 1994 году появилась новость, что Юпитер может столкнуться с кометой и подвергнуться бомбардировке метеоров. В связи с этим городской совет небольшого американского городка Грин-Ривер в штате Вайоминг объявил частную взлетно-посадочную полосу около города межгалактическим космодромом, пригласив приземляться сюда беженцев с Юпитера. До настоящего времени ни один космический корабль не воспользовался этим космопортом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на Бим-радио.
5: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
6: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226 93 45. Крутовская 20.
7: Ваш

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Воскресная программа «Выходной с тобой».
4: Всем доброе утро, здравствуйте, 11:29. Вообще у нас тут с минуты на минуту должна состояться игра, называется «Семейный квест. Приключения в Мазопарк». Да, в выходные есть вопросик, на который вы можете ответить, но с одним условием. Дозванивайтесь либо вы, либо ваш ребенок от 5 до 15 лет. Вот второй вариант мне кажется предпочтительнее, если ваше чадо дозвонится к нам сейчас в эфир на номер 292-102.8. А вы будете присутствовать рядом, и разыгрываем мы сертификат на посещение Мазопарка. Очень крутой, на приличную сумму. И вы можете воспользоваться такой возможностью, выиграть и пойти со своим ребенком, конечно же, куда? В Мазопарк. Звонит ваш ребенок от 5 до 15. Вы рядом. 292-102.8. Это Бим Радио. Сейчас Эрос Рамаццотти, Пио Белкосса. Кстати, как раз о том, что 5 июня у нас вечеринка. Вечер в Сан-Ремо, и один из самых молодых участников фестиваля и победителей фестиваля Сан-Ремо Эрос Рамаццотти в 21 год стал победителем.

0: есть участник, Илья его зовут, молодой, с Артемом, с папой со своим дозвонился. Будем сейчас играть в семейный квест. Это круто. Семейный квест «Приключения в Мазопарк». Кстати, я еще раз хочу напомнить, не совсем понятны ваши телодвижения. Номер студийный 292-102-8. Зачем вы звоните на мобильный, вы до сих пор не понятно. Просто переправьте тогда, если у вас мы записаны как БИМ-радио. 292-102-8. Не забудьте, конечно же, код города Казань. Город Казань, 102-8. Первая в FM-диапазоне Казанского. Это БИМ-радио, более 32 лет.
1: Семейный квест «Приключения в Мазопарк».
0: Ну что, спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазопарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуй в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет, отвечая верно на вопрос и выходи в финал «Ча-ча-ча», который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений «Мазопарк». Главный приз – сертификат на семейное посещение в Мазопарк и в кафе аж на 3000 рублей. Ну а сейчас мы в эфире БИМ-радио приветствуем Илью. Илья, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Подскажите, пожалуйста, молодой человек, сколько вам лет?
2: 9.
0: 9? Это вы уже в школу ходите? В третий класс, наверное?
2: Нет, во второй.
0: Во второй ходите. Много ли вы знаете, много ли вам задают, Илья? Затрудняйтесь ответить, я понимаю. Видимо, слишком много. Так, смотрите, вопрос сегодня у нас в семейном квесте. Вы можете вместе с папой подумать. Вы меня слышите? И папа, и Илья. Илья, вы меня хорошо слышите?
2: Да.
0: Прекрасно. Смотрите, какой вопрос. Я вам дам три варианта, так что вы самое главное послушайте внимательно и потом не торопитесь. Скажите мне, пожалуйста, Илья и Артем, почему мяч для пляжного волейбола, мяч чуть мягче обычного волейбольного мяча? Илья, вы представляете волейбольный мяч?
2: Да.
0: Отлично. Так вот, почему мяч для пляжного волейбола чуть мягче обычного волейбольного мяча? Есть три варианта. Первый вариант, чтобы не больно было играть головой. Второй вариант, чтобы мяч быстрее летал в жарком воздухе. Или третий вариант, чтобы его было удобнее контролировать в воздухе и принимать. Красный, синий, голубой, выбирай себе любой. Илья, какой вариант вам больше нравится?
2: Третий.
0: Правильно? Я понял вас. Илья, третий вариант?
2: Да.
0: Молодец, молодец. Держи. Ча-ча-ча. Вы побеждаете с отцом, с батей побеждаете. Илья и Артем отправятся у нас по нашему призу на сертификат на семейное посещение в Мазопарк и в кафе на 3000 рублей. Пляжный волейбол, как следует из названия, проходит вблизи водоемов, морей, рек и озер или просто на открытой площадке. Мячи для пляжного волейбола немного больше по размерам, чем для обычного волейбола. При этом они легче и мягче. За счет сниженного веса мяч дольше остается в воздухе. Игроки успевают к нему добежать по песку, и игра становится зрелищнее. Илья, я вас поздравляю, можете на радостях передать привет.
2: Привет всем, кто меня слышит, особенно маме и папе.
0: А и школе, папа сказал, там в школе тоже нужно.
3: Школе привет.
0: Да?
3: Нет, ну ты скажи ему.
0: Ну, ты не молчите, Илья, говорите, какая школа, номер школы, класс. Какая
3: школа, номер школы? Номер два.
2: Школа номер два.
0: Так, а класс?
2: Второй.
0: Буква?
2: А.
0: Ну, все понятно. Школа номер два, второй класс, буква. А что вам непонятно-то? Илья, еще раз мои поздравления. Не кладите трубочку, я объясню, как вы получите свой презент. Едем дальше.
1: Семейный квест «Приключения в Мазопарк». Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
0: Всем добрый день, здравствуйте, о погоде на сегодняшний. 24 мая на календаре. Давайте. О, 25. Обещали плюс 24. 25. Ощущается как плюс 24. Облачно с прояснениями. Слабый дождь немного так отодвигается. Его можно там на следующий год перенести. Я буду не против. Но пока по заверениям синоптиков он откладывается с 14 до 16. Вероятность его имеется, особенно ближе к 2 часам дня. Воздух сегодня прогреется максимально до 24, как сейчас 25, я не знаю. Но это, как всегда, приятное исключение из правил. Синоптическое. По данным, давление сейчас в норме. 755 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Солнышко зайдет в 8 часов 3 минуты, а завтра выйдет в 3 часа 15. Температура воды уже плюс 20.
1: У природы нет плохой погоды. БИМ-радио.

0: встреча.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Но украшение Крусия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Мумитроль. Это по любви, только по любви. Ежегодно люди покупают для собак и кошек корма. Я вот сейчас узнал, да? Общей суммой ежегодно на 7 миллиардов долларов. Ежегодно на 7 миллиардов долларов. Теперь понятно, кого мы любим больше, да? Чем себя.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугале. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайф и гороскоп на сегодня. Овны, чтобы этот день прошел активно и интересно, будьте готовы проснуться пораньше. Тельцы, в ваших поступках будет сквозить целесообразность, любые советы будут лишними. Близнецы, зовите старого друга, небольшая пирушка вернет вам силы. Раки, ваше игривое настроение привнесет разнообразие в личную жизнь. Львы, наконец вы можете дать волю своему аппетиту, лишние калории будут тут же потрачены. Девы, если на накануне вы сделали что-то нужное и важное, то этот день будет особенным. Весы, у вас получится легко и непринужденно избавиться от всего старого и ненужного, вплоть до долгов. Скорпионы, недовольные личной жизнью, смогут отпустить прошлое и освободиться от старых отношений. Стрельцы, вы будете думать позитивно, советуем распланировать следующую неделю и договориться о чем-нибудь важном. Козероги, будьте осторожны, проявляя любопытство, о некоторых вещах лучше вообще не знать. Водолеи, в финансовом плане день обещает вас не напрягать, и витрины магазинов станут так притягательны. Рыбы, все вокруг станет необычным, вы будете удивляться чаще. Всем знакам зодиака желаем больше улыбок!

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: знак любви.
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблен, но я не хочу, конечно же, никого торопить и ни на что не намекаю. Да, влюбленных особенно, да. Влюбленных, думающих о том, как бы им там всю жизнь долго и счастливо. Но все же расскажу. Материнский капитал превысит 1 миллион рублей в ближайшие годы. Выплата ежегодно индексируется и поможет семьям с покупкой жилья и ипотекой, заявил министр труда. Приятная новость в воскресенье в 12.05. Я думаю, что для некоторых особенная новость. Всем доброго дня, друзья мои. Вы слушаете Бим-радио. Микрофон Сергей Белов.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер один. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
6: Лента.
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
10: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
15: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
14: 18+.
16: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Как нет?

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Мне кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Инфляция. Вот сейчас все встали, зааплодировали. Неважно, даже если вы в автобусе едете, просто встал и зааплодировал. По данным статистики, цены в республике снизились. Знаете, на сколько снизились? Вдумайтесь только в число. На 0,06% по сравнению с мартом. Одновременно замедлилась и годовая инфляция с 7,08% до 6,75%. Несмотря на положительную динамику уровня, это не будем читать. Давайте вот на этой радостной ноте мы сейчас к шоу Шепелявых, потом послушаем Sound X Monster и Мерганова с песней «Река» здесь на Бим Радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Когда Мус ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
3: Шуры-муры, я к тебе! Не хури меня!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Катя, Катенька, Катюшка, Катюха. У меня сестру так младшую зовут. Сестреночка, Катенька, Катюшка. Катюшка, подтяните брюшко. Кэти Перри у нас в эфире с песней «Смайл». Улыбайтесь. Прекрасное воскресенье сегодня. Планы ваши, чтобы все сбылись. О том, что меня лично порадовало, расскажу прямо сейчас.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Не бог весть что, но все равно новость какая в Татарстане в апреле 2026 года. То бишь, сколько там получается? Месяц назад, впервые с августа прошлого года, была отмечена...

0: Смит, когда еще мог, когда было время, давайте так, когда было время классно исполнять. Это потом он ударился, собственно, в кинокарьеру и стал одним из самых, да, крутых. А вот какая его последняя работа кинематографическая? Хотелось бы увидеть. А, он же в какой-то драме снялся. Классно. Вообще, ему очень идут драматические, конечно, роли. Он чем старше становится, тем более драматичен, романтичен. Что касается романтики, друзья мои, такая есть у нас. Планируется 11 июня. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку. Вы просили, мы сделали. Ночь и летний бал. Наконец-то. Выпускной по-взрослому. Вот надо прийти, вспомнить, как мы тогда выпускались. Вот это наше полуношное движение с выходом на рассвет. Вот все то же самое, только в Максимире с по-взрослым, когда уже есть бабки, возможности там пригласить ее кому-то сегодня ко мне или к тебе. В общем, окунись в атмосферу, где можно, уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. А вот за что? Решать вам. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы. Вот мне интересно, кто будет аттестировать, аттестацию проводить? Короля и королева. Вечеринки за лучший наряд. Выпускной наряд. Ведущий бала наш Петя, наша Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи. МС Зали. 11 июня. Ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Шепотом. Строго для лиц старше 18 лет. А наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно. Ждем вас. Ждем тебя на сайте maximilians.ru. Бронируй столы, пока их еще не раскупили.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Все. Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием,

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Так вот, продолжая тему вечеринки, друзья мои, которая у нас будет 11 июня в Максимилиансе, ночь и летний бал, я решил сделать череду программ «Легенды и бенды», кстати, который завтра выйдет уже с 9 до 10 вечера. Мы с Артемом Патрином вспомним вместе с вами лучшие медлячки. Те медлячки, под которые вы танцевали на свои выпускные. Благодаря ребятам из вечернего шоу «Вечерний трубин» мы собрали из ваших сообщений топ. Там, если ошибаюсь, Ярослава список дала на 15 песен, не меньше. Вот. Какие-то мы разберем, особенно важные, интересные, популярные заберем. И слушайте завтра первый выпуск программы, посвященную, собственно, выпускным. Лучшим песням, медлячкам для ваших выпускных. Вот и рекламу сделал заодно. Рекламу сделаю еще и вечеринке, которая состоится 11 июня. Но

0: Бим радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим радио.
0: Бим радио. Первый.

0: победю капслок.
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
0: И несносную раскладку между русским и английским я все же набрал эту песню, которая подтвердит еще раз наши благие намерения касательно чего? Касательно вечеринки, которая состоится 5 июня, друзья мои, в Максимилиансе. Вечер Сан-Ремо. Сегодня вас еще ждут приятные розыгрыши, да. Например, совсем скоро я снова задам вопрос в игре «Вечер Сан-Ремо» и разыграю два пригласительных билета. Ждите с минуты на минуту, это произойдет. Другие розыгрыши и подарки тоже за Альбертом Ботанином, который появится здесь в 13. В 13.30 у нас гость из Милмакса, вместе совместный проект «Теория всего». В общем, прелюбопытнейший час вас ожидает. Счастье есть, как раз на итальянском счастье звучит как «Фелисита». Альбана и Рамина Пару в нашем эфире, одни из лучших, между прочим.

0: Программа на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Позиция номер один.
5: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Your husband is coming.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio.
2: Осталось только оливок везде.
3: «Вечер в Сан-Ремо».
2: Да, оливок везде разбросать. У нас по Максимилинсу 5 июня вечеринка в Сан-Ремо. С чем у вас ассоциируется Италия? Можете писать плюс 792-72-42-102-8. Или лучше всего в этом прийти. BIM-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Информация на правах рекламы. Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на сайте maximilians.ru. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце, красивой жизни. Все это очень красиво и к весне, и к лету идет. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня все это произойдет. Прямо очень хочу сейчас я послушать одну группешку из второй волны итало-диско. О, обожаю, просто обожаю, Саваш. 5 июня 20.00, Максимилинс с рекомендацией 18+. Сейчас я вам задам вопрос, и будет два победителя, который каждый получит по одному пригласительному билету на эту нашу вечеринку под названием «Вечер в Сан-Ремо». Вопрос будет связан с пиццей. Очень люблю пиццу. Какую пиццу любите вы? Так, какой город считается родиной пиццы? Маргарита, друзья, Маргарита. Правильный ответ к нам на номер плюс 792-72-102-8. Первое и десятое сообщение станет победным, а его авторы получат по одному пригласительному билету. Итак, какой город считается родиной пиццы Маргарита? Уже можно присылать ваши варианты. Плюс 792-72-102-8. Только в Максе, пожалуйста, только в Максе. Нам пишите. Вопрос я задал. Кстати, сегодня будут еще вопросики в 14.50, 16.20, 18.10. Еще три подобных розыгрыша вас ждут сегодня к вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Закажете пиццу, маслины, оливки, все это. Оденете широкополую шляпу, легкое платье, брошку в виде... чего-то там. Можно запомнить пару классных словечек, либо подсмотреть перевод таковых в нашей социальной группе в соцсетях в Макси BIM Радио. Есть ролики соответствующие.

Так, а я забыл три варианта дать, да? А какой город считается родиной пиццы? Маргарита, мне простительно, я в 5 утра проснулся. Так, Рим, Неаполь или Венеция? Красно-синий-голубой, выбирайся любой.

Cry Tonight. Команда из Италии, Саваш, правда, на английском языке, но понятно все. Так, будем считать правильные ответы. Первое десятое сообщение. Авторы получат пригласительные билеты на нашу вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Какой город считается родиной пиццы Маргарита, да? Вы же все знаете, вот я считаю, раз. Анастасия сразу, первая победная, Неаполь, действительно. Считаем дальше, Валенсия, нет. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Камалеев, Рустем тоже туда же. Победители.

0: Команда «Жуки» разлюбила. Могу похвастаться тем, что был на их концерте. А вы? Нет, наверное, не сможете уже. Жалко. Но если появится такое сообщение, что «Жуки» дают концерт, непременно берите все, что у вас там есть, и тащитесь в это место, потому что это интересно. Так, 13.00 будем завершать. Поздравляю победителей игры под названием «Вечер Сан-Ремо». На этом я, Сергей Белов, откланяюсь. О, наконец-то я дождался смены, вы представляете, в прямом эфире. В кои веки вообще это? Да, я все жду, когда Альберт Ботаник красиво в танцы зайдет сюда, в студию. Зашел, но не в танц. Ну, станцуй хоть что-нибудь для меня, маленечко. Опа! Красиво, давайте дальше Альберта Ботанине.
1: Проведите уикенд вместе с Фим-радио. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: тут или там на тротуарах мокрых, но вот поговаривают, что все-таки тротуары будут мокрые. Я, честно говоря, не очень верю, что сегодня будет дождь. Хотя, вот не первый человек мне уже сегодня встречается, который говорит, что обещают дожди, но я в это не верю.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Надеющийся на хорошую погоду. Только этим летом Альберт Батанин появился в студии Бим-радио. Всем отличное настроение. Вот, заглянул я в прогноз погоды. Сегодня не должно быть. Сегодня не должно быть. Все, отбой, отбой. Убирайте галоши, зонтики. И вот это все такое завтра. А вот завтра, ну, понедельник же, а вы как хотели. Завтра вот вам нужно будет проснуться на работу, а с утра дождь. Вот это все на автобусе, на троллейбусе ехать неохота. Придется вызывать такси втридорога. Ну, в общем, все по классике. Все по классике. Но мы об этом думать не будем. У нас впереди Лана Дель Рей, море отличной музыки, ну и, как всегда, теория всего уже очень близко.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
2: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу. Сепелявых шоу, сепелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Весна, весна в Казани. Весна, весна.
6: БИМ-радио. Первое.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что греческий танец сертаки вовсе не является народным. Он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано. После выхода фильма сертаки стал самым популярным греческим танцем и одним из символов Греции.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, господа, как и обещал, уже совсем скоро у нас теория всего. И сегодня у нас сразу два интересных спикера друг за другом. Совершенно диаметрально противоположные темы, но тем не менее очень и очень интересные. Сразу после короткой рекламы и уикенда начнем.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще.
7: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
8: Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
11: Лапы ресницами и взлетай.
10: Подробности на maximilians.ru.
12: Запрещено для детей.
13: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на Бим-радио.
1: Ну что, господа, доставайте ваши тетрадочки, значит, ручки. Мы начинаем очередную лекцию. Значит, кто пропустит, потом будет отрабатывать. Зачет, не зачет, все серьезно. Здесь все по-взрослому, ребята. Это рубрика «Теория всего». И, как всегда, здесь говорим о чем-то интересном, необычном, научном. И давайте знакомиться. Сегодня у нас в гостях Ирина Гузельбаева. Значит, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и права Казанского государственного аграрного университета, экскурсовод еще плюс ко всему. Ирина, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, у нас сегодня прям необычная тема. Скажем так, честно, я в этой теме плаваю. Не как рыба в воде, а прям как палочка на поверхности, скажем так. Вообще не разбираюсь. Ну, вообще с историей у нас в целом, наверное, у людей очень плохо сейчас как-то с историческими знаниями, да? Или как? Или мы все-таки больше сейчас изучению истории посвящаем времени в учебных заведениях?
2: Сейчас истории уделяется довольно большое внимание, но, конечно, есть и своя специфика, есть обращенность на определенные темы в большей степени. И я думаю, если массовое мы берем сознание, то, конечно, это темы, связанные с 20 веком. Ну, я думаю, для всех является особо ценной тема Великой Отечественной войны, но она является одной из сплачивающих, да, и основополагающих для российского.
1: Ну, 20 век – это вот наиболее богатый пласт исторический, да, я так понимаю? Вот максимально что происходило, и все, что могло запечатлеться, скажем так, документально, это все в 20 веке происходило. А, ну, древние века. Мне вот в детстве всегда было интересно, вот эта Древняя Греция, мифы, легенды, вот эта вся история, там, Древний Египет, пирамиды, вот эта вся интересность. Или сейчас больше вот людям интереснее изучать то, что происходило в 20 веке, в 19, может быть, в 18?
2: Мне кажется, сейчас больше акцент на прошлый, на 20 век, потому что начинается и отдаленность от него. И особенно эту отдаленность чувствует мое поколение, то есть уже поколение постсоветских людей. То есть кто родился прямо вот на завершении
1: Советского Союза. Я вот помню еще в советское это время. Вот это вот вся история. Все понятно.
2: То есть нас окружало все равно в постсоветское детство атмосфера, которая передает советское прошлое. Но это определенным образом, я думаю, влияло. А сейчас расстояние увеличивается, поэтому увеличится интерес.
1: Вы говорили про некий материальный поворот в истории. Вот тут я немножечко подсел, думаю, какой поворот может быть в истории. Куда история свернула, не туда? Что произошло?
2: Поворотов в кавычках было несколько. И если мы, вот вы сказали про Древнюю Грецию, если возьмем Древнюю Грецию, то в целом основателем, отцом истории считают Геродота, называют Геродота. Да, если мы говорим про Геродот, Фукидиды, это описание, это начало систематизации событий, а дальше вот уже так называемые повороты. Если говорить о времени новом, о новом времени просвещения, это обращенность на человека, на общество и начало вот изучения истории с этого ракурса.
1: А до этого куда была обращенность?
2: Именно события можно условно сказать широкими мазками.
1: Ну то есть описательность. Вот да. В этом году произошло наводнение.
2: Войны да. Какие происходят. Какие, через войны, через правителей, через вот эту вот всю международную какую-то историю и так далее. А именно на человеческий мир, на социальные отношения, то на историю повседневности уже акценты идут гораздо позднее. А если брать именно нашу отечественную историю, советскую историю, да, то это тоже изучается и сегодня. История повседневности – один из важных аспектов. И история вот материальной культуры, или так называемый материальный поворот. Материальный поворот, он бросил такой вызов взгляду, где в центре человек был, то есть вот нововременному. И уже теперь сместился акцент на изучение вещей, которые человека окружали, окружают. и в том числе передают нам память, передают нам историю о прошлом, но в то же время в нас вызывают какие-то эмоции, чувства.
1: Ох, что-то ностальгия.
2: У кого-то да, а кто там не жил, опять же, да, то есть тоже вызывает новые, вызывает возможность появления новых смыслов. Вот в том числе у меня, да, у моего, я бы сказала, постсоветского поколения.
1: А вот, это, кстати, любопытно. Говоря, очень любопытно, что, например, молодежь нынешняя, как мы ее нынче именуем, зумеры, они очень интересуются вот этими всякими советскими штуками и, наоборот, говорят, слушайте, а классные были там наряды какие-то, фотоаппараты вот эти, зениты, какие там еще были, я уж сейчас не вспомню. В общем, изо всех сил ищут где-то на барахолках, здесь, на Тинчурино, кстати, барахолка регулярно, там молодежи просто тьма, они постоянно чего-то себе такое выбирают. А с чем связан интерес молодежи вот к обращению в старину, скажем так, для них уже, к советскому прошлому?
2: Интерес молодежи обусловлен тем, что это, опять же, вот в разных смыслах открывает память. То есть это память и индивидуальная, личная, то есть связана с семьями, ну, то есть это передача каких-то смыслов поколенческих, то есть это было у бабушки, дедушки, допустим, да, и это передает какую-то их атмосферу, поэтому к этому обращенность. Это один смысл. Это память культурная, то есть в целом это говорит о чем-то советском, и это начинает быть модным, это отмечается и в 2000-е.
1: А, это может быть просто модно.
2: В какой-то степени. А-а-а. Но вот тут все, в комплексе надо смотреть. И вот в 2010-е и сейчас, что любопытно, да, и появляются места, связанные с советской материальной культурой. Там не только на барахолках мы что-то можем найти, да, но и музей социалистического быта целый. Он большим спросом пользуется. В Национальной библиотеке проводились встречи, где делали коллективное прослушивание пластинок, и любой желающий приходил, рассказывал какую-то историю о своей пластинке и потом ее ставил. И вот, в общем, происходило какое-то общение, то есть коммуникация с новыми смыслами, но о старых вещах, о вещах советских. Вот. То есть это очень вот здорово. Ну и... То есть в трех ракурсах, так скажем, вещи советские сегодня у молодежи раскрываются. То есть это символы, это личная и культурная, и коллективная память, и это дизайн. То есть когда уже предметы не по назначению используются, но они все равно атмосферу какую-то передают. То
1: вот
2: есть,
1: как допустим, пластинки, да, вы говорите?
2: Ну не только, а в целом предметы быта, когда это используется в оформлении общественных, торговых пространств, личных и так далее.
1: Но это же получается тоже дань моде, когда вот человек покупает себе какую-то якобы старинную или, да, даже советскую какую-то вещицу, и он ее по прямому назначению не использует, а она у него просто стоит для красоты. Он может даже не понимать вообще, для чего эта вещь. Так чисто модно, прикольно перед друзьями выпендриться.
2: Для кого-то да, но я думаю, тут уже каждый свои смыслы вот вносит.
1: А вот вы принесли пластинки с собой, я вижу. Да. А это вот что за пластинки?
2: Да, я принесла пластинки, которые были в коллекции моих бабушки и дедушки, и поэтому это такая память в первую очередь личная, биографическая, семейная. И здесь даже пластинка есть с подписью. То есть она предположительно передавалась, то есть, возможно, осуществлялся обмен, поэтому на яблоке, то есть в центральной части пластинки есть вот подпись бабушки. Поэтому она мне особо ценна. То есть не особо ценны песни, потому что мы их можем, конечно, сегодня в другом качестве, в других форматах, на других носителях послушать. А важна сама вещь. И еще, я думаю, вот дополнительная актуализация советских вещей, как источников истории, это наше современное развитие технологии искусственного интеллекта. То есть сегодня можно...
1: А как это может быть связано вообще?
2: А вот, думается, может быть, потому что мы можем... Благодаря искусственному интеллекту, да, связывать там и видео, и аудио, и все что угодно может быть уже сгенерированным. А вот предметный мир, да, здесь уже с ним другой уровень.
1: Понятно. То есть получается, если, говоря, грубо говоря, песни, видео, тексты, мы не можем отличить это настоящее, не настоящее, сгенерированное, не сгенерированное, советского времени, современности, там как бы... А вот когда вещь, она вот живая, вот ее уже тут уже не поделаешь, по большому.
2: Мне, например, коллега, я выступала на конференции не так давно именно по этой теме, и коллега даже подсказал, что вот, говорит, да, вот эта пластинка, это на проигрывателе, а вот это я могу подсказать, это на патефоне еще. То есть именно такого типа. Я потом посмотрела про них информацию. Действительно, пластинки 50-х годов. То есть важен техническое средство воспроизводства. И вот это тоже дополнительно передает нам историю.
1: А история нейросетей может быть уже сейчас... Ну, я так понимаю, что сейчас у практически у любого предмета может быть история. История там физики, история математики, история чего угодно, в принципе, история философии. История нейросетей, появилась ли она уже хотя бы чуть-чуть в зачаточном состоянии? Будем ли мы когда-нибудь лет через 50 преподавать, что вот, помните, там когда-то в 10-20-х годы у нас появились там первые нейросетки, мы спрашивали у них, какое лекарство лучше купить в аптеке и прочее. Ну, хоть не делайте так, ни в коем случае не спрашивайте у нейросетей, как лечиться, лучше к врачу. История нейросетей появилась уже или нет?
2: Я думаю, это на первом этапе осмысления, но каких-то отдельных трудов, честно, и не искала, и не знаю, но мне кажется, еще очень-очень короткий период их развития, а для осмысления такого научного нужно, чтобы прошло время, чтобы появился какой-то вот временной отрывок от происходящего. Вот. То есть, да, оно осмысляется, но я думаю, в будущем, да, мы посмотрим, как будут чат GPT и прочие нейросетки осмыслять в историческом.
1: У меня еще возник вопрос. Вот смотрите, я когда в университете учился, нам рассказывали, что есть, скажем так, отдельно философия, а есть философия у каждой сферы отдельной жизни. Там жизненная философия, любовная философия, какая-то там научная философия, прочее-прочее. Получается, с историей такая же история. С историей получается такая же история. Учи русский язык, Альберт. Значит, получается, есть история общая, в глобальном смысле, история всего, назовем ее так. А еще есть история у каждой отдельной сферы жизни. Угу. Правильно ли я понимаю?
2: Можно сказать так.
1: Так, ну все, сложился пазл у меня в голове. Все, ладно.
2: Ну вот в данном случае в моей теме, да, вот этой материальной культуре, это и то, что изучается и культурологией, и историей, и антропологией, потому что через вещь, допустим, мы можем понять очень многое. Не только ее историю. Это, я бы сказала, такая история плюс. То есть это история плюс история тех людей, которые пользовались этим предметом, и она важна для каждого будет по-своему. Это наше современное отношение и наши новые смыслы, и контекст тоже нашего нынешнего общества. Так что в любой вещи это история плюс.
1: Ну и в завершении нашей беседы пару слов для наших слушателей, чего бы хотели пожелать, и, может быть, какие-то интересные советы, мысли.
2: Я бы пожелала изучать семейные архивы и вообще все, что в них находится, почаще общаться молодому поколению с поколением старшим, со старшим представителями старшего поколения и узнавать, как они жили, чем они жили, узнавать разные стороны жизни прошлых десятилетий и прошлого века. Бывает много любопытного, о чем люди сразу не могут рассказывать и откладывают до какого-то лучшего времени, а потом выясняется, что...
1: А потом выясняется, что уже и не узнаешь ничего.
2: Не узнаешь, да. То есть нужно торопиться. Ну, то есть, к сожалению, бывали такие грустные моменты там в работе со студентами, и студенты говорят, да, я спрошу у дедушки, ну, а он там не успевал. Так что успевайте узнавать истории и их...
1: Сохранять,
2: конечно.
1: Вдруг на чердаке что-нибудь найдется такое очень дорогое, ценное, потом можно будет продать. Ну что ж, напомню, что у нас в гостях была Ирина Гузельбаева, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и права Казанского государственного аграрного университета. Спасибо вам большое, Ирина. Это была рубрика «Теория всего». Ну, мы, кстати говоря, не прощаемся. У нас на подходе еще одна рубрика «Теория всего». Сразу после короткой рекламы поговорим о физике, наверное, так, или о химии. А там все вместе. Химия, физика, математика. В общем, о ракетных двигателях.
0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Sharing Russia. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
4: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
5: 0+, ИПС, Алакаев, город Казань, ОГРН 32-01-69-000-30199.
6: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: Как много научного сегодня в «Теории всего». Давайте знакомиться. У нас и второй спикер сегодня появился. Наталья Пашкова, младший научный сотрудник Казанского научного центра Российской академии наук, ассистент кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ КАИ. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, ну что, вот вы вроде такая хрупкая, прекрасная девушка, а, судя по всему, разбираетесь вот в сложной, супер непростой теме. Мужское, можно сказать. Как вас туда занесло-то?
2: Я вообще считаю, что ученые — это существо бесполое. Угу. Вот. Мы изучаем абсолютно, как бы, ну вот с предыдущим спикером абсолютно достаточно диаметрально противоположные вещи, вот. Но мне кажется, что если ты с большой любовью подходишь к какой-то сфере, то неважно вообще ты мужчина, женщина, главное, чтобы это погружаться по полной программе, чтобы тебе было безумно интересно.
1: Научный подход, он един, хотите
2: да,
1: сказать, да?
2: Да, именно так. Вот. А занесло меня туда, ну, чисто случайно. У меня как бы всегда хорошо шла математика, физика, и как бы я спросила у отца, который более-менее в этом разбирается, он тоже закончил авиационные двигатели, как и я. Вот. И он говорит, ну, если ты не знаешь, что именно ты хочешь, но у тебя это идет, то иди в авиационные двигатели, ты сразу все поймешь, потому что считается, что это одна из самых сложных технических направлений. Если ты там разберешься, то все остальное также по накатанной пойдет.
1: Настолько хорошо разбирались в математике и других точных науках, что даже сейчас, насколько я знаю, получаете какую-то супер-пупер там стипендию чего-то, а стипендию президента Российской Федерации, да, правильно?
2: Да, стипендия для аспирантов и адъюнктов. Я вот выиграла в том году до конца обучения. Я получаю достаточно хорошую стипендию, больше, чем моя зарплата даже. Ага. Вот. И это, конечно, безумная поддержка. Я безумно благодарна, что у нас реализуются такие проекты, что у нас есть очень много грантов, и что мы можем участвовать, выигрывать и дальше продолжать на благо российской науки трудиться.
1: Как хорошо-то вы говорите, прям можно вас с телевизора отправлять. Ладно, хорошо. А что у нас вообще, как у нас происходит? Как у нас обстоят дела вот в авиационных, может быть, ракетных двигателях? Когда мы, например, сможем уже летать в космос, буквально с Земли, вот так подниматься в какую-нибудь машинку маленькую, и улетать на дачу к себе на Луну?
2: Ну, на Луну, я думаю, в ближайшее время не полетите, вот, если только за большие деньги, вот, а так на каком-нибудь кукурузничке это спокойно. Ну, у нас сейчас, к сожалению, вот из-за того, что ввели санкции, mm-hmm. достаточно плохо обновляется авиапарк, то есть мы сейчас, многие занимаются тем, что проектируют новые двигатели, вот, новые самолеты какие-то, но, к сожалению, по большей части мы летаем вот на тех, которые мы заранее закупили, так скажем.
1: А вот. В чем сложность проектирования нового двигателя? У нас же такая большая научная школа, есть материалы, есть знания, ну, а в чем сложность?
2: Во-первых, дорого. Вот. Mm-hmm. Во-вторых, это кажется только, что, ну, условно, взял и спроектировал двигатель. Если вы проектируете новый двигатель, это порядка, ну, 15 лет, если начиная с черновой. То есть это просто весь завод занимается только тем, что проектирует авиационный двигатель, потому что
1: каждую деталечку нужно просчитать.
2: Да,
1: каждый
2: есть
1: винтик.
2: Да-да-да. То есть есть обычно один человек, который отвечает за одну маленькую детальчику, за одну лопаточку, и он вот за нее по кругу и получает, если он делает что-то не так, потому что это очень, на самом деле, сложный и опасный аппарат. То есть если температура вот в камере сгорания достигает порядка 1700 Кельвин сейчас на тех двигателях, которые работают, то есть отнимите
1: давайте
2: 273.
1: Давайте в Цельсии переведем, пожалуйста.
2: Вот, отнимите минус 273, то есть получите очень большую цифру.
1: Ну, много получается. Много. Математика тоже не мой конек. Не надо меня заставлять в уме перечислять. Это не мое.
2: В уме я тоже, но я думаю, кому интересно, посчитают. Вообще могу рассказать, кстати, как работает авиационный двигатель.
1: Вот, вот, давайте, да, потому что как ракетный двигатель работает примерно, я знаю, это вот бутылку с газировкой мы наполняем, и она туда наверх улетает. А авиационный двигатель, именно вот реактивный авиационный двигатель?
2: Да, ну, по большей части практически все они сейчас реактивные, uh-huh. то есть с большой тягой. Ну, смотрите, сначала у нас идет входное устройство, то есть это вот такое
1: лопасти.
2: Нет, это нет? Не лопасти. Входное устройство – это условно такая... если у вас идет толпа народу, и вам, и у вас есть маленькая узкая дверь, ага. Вам надо сначала аккуратненько спрофилировать, аккуратненько подготовить стенки, чтобы у вас потихоньку к этой двери люди сужались и входили аккуратненько. А если вы поставите огромную стену и маленькую дверь, все начнут об стену биться. Ага. Вот это как раз устройство, ну, можно сказать...
1: Ну, воронка, да?
2: Да, воронка, ага. Так скажем, да. Потом у нас идет компрессор, вот. Многие говорят, что, о, господи, компрессор, откуда это берется?
1: Кстати, уже непонятное слово, что делает,
2: да,
1: компрессор?
2: Да, компрессор у нас сжимает воздух. То есть, наверное, вы, если
1: так
2: смотрели...
1: Так он уже сжатый же. То есть, если ему вот это огромное количество воздуха вороночкой в узкое пространство, он уже сжатый,
2: не
1: нет?
2: Не сильно.
1: Это еще не сильно?
2: Да.
1: Понятно.
2: Вот. Кстати, пин в смешариках говорил слово компрессия. Многие не понимают, что это такое, а компрессия — это сжатие, ага, как раз, ага, переводится. Вот, то есть это лопатки, которые у нас сильно-сильно сжимают воздух для того, чтобы нам потом в камере сгорания получить большую энергию, так скажем. Кстати, вот, например, компрессор вы можете увидеть, например, у стоматолога. Когда вы туда приходите, и вам вот так воздухом делают, вот чтобы этот воздух получился сжатый, используют как раз компрессор. Угу. Вот. Или, например, когда шины у машины, когда закачивают туда воздух, вот как раз тоже используется компрессор, чтобы туда подать воздух. Дальше идет камера сгорания, у вас воздух, он у нас сжатый сильно, такой напряженный, так скажем. Вот. И дальше у вас распыляется топливо туда и поджигается. И эта вся масса горит с огромной температурой, как я уже сказала, и дальше...
1: Ну, грубо говоря, взрывается.
2: Ну, нет. Если взрывается, или нет? Если бы там взрывалось...
1: Это не детонация.
2: Нет. Оно, вот если в твердотопливных, например, там, где у вас твердое топливо, ракетные чаще всего это двигатели, вот если там взрывается, то тут нет. Тут оно просто горит очень-очень сильно, с большой... там просто вот сам воздух, он получается... То есть топливо у вас настолько мелкое, что у вас все вот эти вот прям пузырики очень-очень маленького размера обтекаются воздухом и поджигаются. То есть у вас все вот эти пузырики отдельно сами по себе горят.
1: Они горят от того, что очень скомпрессированный воздух и очень концентрация кислорода большая?
2: Да.
1: Вот, то есть там даже никакая свеча не нужна для поджигания?
2: Нет, ну, нужна первоначально, чтобы вот первоначально всполох дать, а потом, кстати, она уже горит по инерции. Вот. А после этого это все идет на турбину. Ну, я думаю, это выражение многие слышали. То есть это что-то, что нам вырабатывает энергию. Для чего нам эта энергия нужна? Для того, чтобы вращать компрессор, который нам сжимает это все дело. Первоначально, чтобы вот... То есть они находятся на одном валу. Вот. Иногда этих валов, например, два. Может быть, если три, это вообще огромная машина такая. Вот. И после того, как вот эта турбина крутит компрессор. То есть она нужна для того, чтобы двигатель работал сам уже по инерции. Первоначально вал раскручивают, когда турбина еще не работает, когда воздух просто стоит. Вот. А потом у вас через сопло, то есть это тоже специально такое профилированное выходное устройство уже, если мы до этого про входное устройство говорили. Вот из него у вас с огромной скоростью летит поток, и по третьему закону Ньютона, что сила с одной стороны, сила воздействия и сила с другой стороны, они равны, третий закон Ньютона, который я объясняю иногда своим школьникам, они, получается, вот как раз и толкают, и создают вот эту инерцию для того, чтобы у вас самолет, двигатель, это все летело, и вы благополучно добрались к бабушке на дачу.
1: И не дай бог, там какой-нибудь винтик неправильно рассчитан, буквально на одну там десятую температуру, где-то что-то он там не выдержит, он расплавится, и все развалится.
2: Да. Иногда, кстати, мы слышали, была история, что мужчина, когда ремонтировал двигатель, забыл там молоток.
1: Ого.
2: Пробило все, что только можно. Вот, и, в общем, мужчина бедный попал на очень кругленькую сумму. Вот, поэтому лучше ничего не... А еще, кстати, расскажу, ну, не знаю, байка, не байка, вот, очень быстро, что есть специальные даже приборы, которые создают машины, которые пуляют курицами, чтобы проверить...
1: Да-да, лобовое стекло самолетов.
2: Да, и сам двигатель тоже, чтобы выдержит, не выдержит попадание птиц. Вот, и один раз, ну, байка такая, что вот такую машину прислали, они говорят, у нас пробило все, что только можно, почему? Они говорят, разморозьте курицу.
1: Ну да, логично. Ну, в общем, я даже не представляю, насколько все это сложно в подсчетах. Это вот рассказывать только красиво, ракетный двигатель, авиационный двигатель, значит, что-то там летает, вот тут лопасти, вращается, а на деле это все формулы, цифры и огромная куча учебников. И вот просто лопатить, не перелопатить. Ну что ж, хорошо, спасибо большое. Было очень... Хотя бы немножечко я разобрался, как работает значит, реактивный двигатель. Просто с пропеллером все понятно, там ничего сложного. Это еще мы у Карлсона изучили. Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях был невероятнейший человек, младший научный сотрудник Казанского научного центра Российской академии наук, ассистент кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ КАИ Наталья Пашкова. Наталья, какие-то пожелания, может быть, нашим слушателям? Где вообще, если человек вот послушал нас и тоже решил заняться, посвятить свое дело реактивным двигателям, где, чего, куда, как? Или лучше туда не соваться, если у вас нет каких-то способностей к математике?
2: Да нет, на самом деле, если человек хочет, то нет преград для человеческой мысли, поэтому можно идти в КАИ, можно идти в Самарский университет. Я закончила и тот университет по этой специальности, и на самом деле, если у вас есть огромное стремление, рвение, то даже будучи гуманитарием, можно прекрасно отучиться на эту специальность и найти свое маленькое место в огромной компании на заводе. Вот.
1: Гуманитарием я не советую. Честно.
2: Ну, мало ли, вдруг хочется.
1: Если только вопрос пиара, вот рассказывать про двигатели, что-то такое, да, а вот гуманитарий, не надо.
2: Я желаю, самое главное, задавать вопросы, вот, самим себе, кому-то еще, потому что глупых вопросов, я считаю, не бывает. Всегда надо задавать что-то новое.
1: Это правильно. Любопытство, двигатель вообще всего. Ну что ж, это была теория всего здесь на Бим-радио. Благодарим огромное спасибо научному лекторию Милмакс за то, что у нас появляются такие потрясающие спикеры. Ну и, как всегда, до следующего воскресенья.
0: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Алесу и Нейт Смит. I like it. Так называется их летняя работа.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Ну, работа не новая, конечно, но, тем не менее, для такой погоды вполне себе. А погода-то какая? Шепчущая погода. Мне кажется, это новая терминология должна быть вот в прогнозе погоды. Кстати говоря, тут же у нас расхождение. Я пока немножечко запутался. Общаюсь с людьми. Кто-то говорит, что будет дождь, кто-то говорит, что не будет дождь, что все, лафа закончилась. Захожу на один, погодный сервис. Говорят, что сейчас в Казани где-то идут местами дожди. Где идут? Расскажите нам, пожалуйста. Я вот что-то не наблюдаю здесь, в Ахитовском. Прям жара, Майами. А в другом картографическом и погодном сервисе написано, что нет, дожди только завтра. В общем, я запал. Даже МЧС мне прислали сегодня сообщение. Такое прислали, сейчас я вам прочитаю. Гроза и сильный юго-западный ветер, и западный ветер, порывами до 20 метров в секунду. Локально возможен град по Татарстану. Вот так вот. Это вам не это самое. В общем, непонятно. Чего, где, как. В общем, отпишите, как там у вас погода. Ну, вернее, если хорошая погода, ладно, можете не писать, просто наслаждайтесь. А если где-то у вас град, ну, мы вам сочувствуем. Вот вам весенняя музычка. Из весеннего тут обнаружились отпетые мошенники и их «Люби меня, люби».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
3: Я тебя научу смородину любить!
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Так, по поводу погоды, все нормально, все отписались, нет дождя нигде. А еще Максим нам написал, дождя сегодня не будет, поверьте мне, информация из проверенных источников. Ну, Максим, раз из проверенных источников мы вам верим, из каких, на всякий случай спрашивать не будем, лучше не интересоваться. Раз источник проверенный, чего тут? Кто мы такие, чтобы не верить нашим радиослушателям? А вообще о природе, кстати, о природе. Природа восстановилась настолько, что тут вот пишут, что взрослого лося заметили в парке на Дубравной. Ну, прям есть видео во всех пабликах. Он сейчас несется прям такой лосем, лось. Испуганные животные, судя по всему, ищут дорогу обратно в лес. Будьте осторожны, в таком состоянии лоси очень агрессивны, написали. Ну, в общем, не очень хотелось бы встретить лося в парке на Дубравной. Надеюсь, он уже убежал. Вот такая история. В общем, как проходит ваше воскресенье? Кого повстречали вы? Хочется напомнить, что в этом часе, ближе к концу этого часа, нас ожидает игра «Вечер в Сан-Ремо». Ну, а там пригласительный на вечеринку нашу предстоящую уже совсем скоро разыграем. Так что будьте наготове. Ближе к концу часа. Сейчас пока на расслабоне. На расслабоне. Кстати, в середине часа у нас сегодня еще и моя любимая песня.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Интересно, что в Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии рукопожатие гораздо слабее, чем в странах западной культуры. Слишком сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента.
4: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.
5: Звенящим ручьем
6: разливается песня.

Так необыкновенно оказаться в эфире Бим-радио. Это можно сделать уже через пару мгновений. У нас моя любимая песня на подходе. 292-102-8, 292-102-8. Телефон прямого эфира, можно дозвониться прямо сейчас и заказать свою любимую песню. А заодно и привет и передать. Действуйте!

0: моя любимая песня.
1: Ну что, вот и она, моя любимая песня. Простейшая рубрика, в которой главное дозвониться в прямой эфир. Вот Михаил так и сделал. Здравствуйте, добрый день. Алло.
2: Да-да-да, добрый день.
1: Ну что, рассказывайте, как выходной или на работе?
2: На работе.
1: Ну, настроение-то такое, рабочее или прям, ну, хочется уже скорее бы уже вот это все закончилось домой, нет?
2: Положительное.
1: Ну ладно, хорошо. А кому приветы будут, Михаил?
2: Всем, кто меня узнал, всем диджеям радио, моей любимой семье. Все достаточно.
1: Все достаточно, действительно. Что это, кому попало? Только да. Самым близким? Привет, это же... Ладно, Михаил, хорошо. Что из музыки послушаем?
2: Русский размер, весна.
1: Все.
2: Весна еще не закончилась у нас.
1: Она еще, конечно, не закончилась. А весна, она всегда в душе, понимаете же. Весна, она вещь бесконечная. Это почти такой же. Это лето может закончиться, а весна никогда не заканчивается. Такая вот воскресная философия от Михаила. Запомните, запишите и пользуйтесь. Штука рабочая. Русский размер, весна. Пожалуйста, получите, распишитесь.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Рассказ нашей слушательницы Гульчиры. Хасанова СЖД Сахаповна родилась 15 мая 1930 года в деревне Татарские Кабаны Лаишевского района Татарской АССР. В их семье было пятеро детей. Одна из них – моя прабабушка, самая младшая в семье. Когда началась война, всех мужчин забрали на войну. Так они и остались с мамой одни. Вся работа пала на плечи мамы. Она работала в колхозе, кормила коней, доила коров, выращивала телят. В летнее время выходила в поле на посевы, прополки и сборы урожая. Осенью серпом собирали пшеницу, рожь вручную. Вся мужская работа по дому была на плечах моей прабабушки. Потом и моя бабушка, мама, начала помогать в колхозе. Ее назначили поваром для готовки рабочим на полях. В холодное время готовили дома и с ведрами шли в поле, чтобы накормить рабочих. Пусть времена были тяжелые, но в доме всегда была еда. Муку делали из кожуры картофеля, из нее они пекли хлеб. В чугунке варили картошку, яйца. Летом собирали различные травы на лугу, сушили и заваривали чай. Со слов бабушки, они ели все – лебеду, ботву от свеклы и моркови. Дома у них еще была ручная мельница, на которой они из зерна делали крупу. В свободное время дети плели всем лапти. Прабабушка СЖД и вместе с ней моя бабушка часто молились об ушедших на фронт родных. Даже сейчас, гуляя по деревне, можно увидеть вокруг деревни окопы. После войны СЖД Сахаповна трудилась в колхозе «Ким» овощеводом, швеей и уборщицей в обувной артели, санитаркой в местном медпункте. Трудовой стаж у нее 45 лет. С мужем Завдятом Валиуловичем она прожила 23 года. Вырастили они двух сыновей и дочь. Один из них – мой дедушка. На данный момент у прабабушки 10 внуков и 19 правнуков. Одна – праправнучка. Это мои герои. Моя семья.

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Но прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник, он не понадобится. В эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, смелый флирт, это практически 100%. И, конечно же, танцы. А еще аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон. Ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Position number one.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: 18+.
2: «Вечер в Сан-Ремо».
3: Ну что, господа, уже совсем скоро наша вечеринка «Вечер в Сан-Ремо». Ну и, естественно, пару билетов один билет разыграем на эту предстоящую вечеринку. И, соответственно, вам понадобятся вот эти волшебные цифры. 92, 72, 42, 102 и 8. Макс, телега, все вижу, все читаю. И туда можно присылать ваши предполагаемые правильные ответы на мой вопрос. Ну, вообще, с чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, вот которые стоят посреди узкой улочки, исполняют любимые песни, а может быть с морепродуктами, с пастой. Ну, с чем у вас ассоциируется реклама? BIM-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. И бронируй столы на maximilians.ru уже совсем скоро, 5 июня. Ну и вот вопрос у меня на сегодня какой. Напомню, 92-72, 42-102-8. Как называется традиционный итальянский хлеб с хрустящей корочкой? Варианты ответов следующие. Это чиабатта, это багет или это фокаччо. Жду правильные ответы на 92-72, 42-102-8. Самое первое сообщение, правильно долетевшее, окажется победным. Итак, как называется... Посыпались сообщения. И самое первое сообщение с правильным ответом чиабатта прилетело от Дмитрия. Дмитрий, перфекто, просто белиссимо. Номер телефона ваш вижу, на 36 заканчивается. Только фамилию вашу не знаю. Дмитрий, напишите вашу фамилию, запишем вас в список, в проходочку. Так что тусанем совсем скоро вместе. И это все нас будет радовать. Это все у нас 5 июня, 20.00, Максимилианс, итальянские хиты. 80-х и 90-х в живом исполнении, естественно. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы, подарки. Ну а ведущий вечера Альберт Кузяхметов, 18+.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Воскресенье, день рождения, наверное, у кого-нибудь хочется вспомнить такую песню. А почему хочется мне вспомнить эту песню? Потому что у нас на подходе рубрика «Первый тост», там будем поздравлять именинников, посмотрим, кто же там сегодня свечки-то на торте задувает. Кроме всего прочего, в этом часе что из музыки тут у нас? Беовульф, диджей Смэш, гости из будущего, что-нибудь иностранного, иностранного, относительно, Филатов и Карес и Леонид Руденко тоже появятся в этом часе. Море всякого разного, всего того, что вы любите. Кстати, тут у нас еще одна композиция, но это ближе к концу часа, подробнее расскажу. Зовут меня Альберт Ботанин, все, короткая реклама и сразу к музыке, поехали.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
3: ТТС. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
4: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00 улица Каюма на Сыри. Без возрастных ограничений.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани. Выходной с тобой на Бим Радио.
1: И немножечко новостей вам в ленту сегодняшнего дня. В Госдуме предложили отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака. По мнению депутатов, такой платеж становится лишним барьером для создания семьи. Ну да, вот только это прямо останавливает 350 рублей. Как заявил депутат Останина, формирование семьи не должно сопровождаться финансовыми ограничениями. Ну, в целом, как бы, это разумно. Да, действительно, люди собираются создать новую ячейку общества, семью, еще и платить нужно за это. Ну, как бы, 350 немного, конечно, но можно на 350 две шаурмы хороших купить и поесть. И семья, значит, когда семья сыта, она крепче. В целом, да, я согласен. А нет ли у нас еще каких-то странных госпошлин? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, не знаю, там госпошлина за рождение ребенка, кстати говоря. Нет ли никаких госпошлин? Ничего не нужно платить. Я тут поискал, но вроде бы как будто бы, по-моему, нет. За вот госпошлину за регистрацию рождения ребенка, выдачу первичного свидетельства о рождении не взимается. А, все, ну ладно, хотя бы здесь. А какие странные госпошлины вам попадаются? Расскажите, вот за что взимает государство? Ну да, вот только это прямо останавливает 350 рублей. А как заявил депутат Останина, формирование семьи не должно сопровождаться финансовыми ограничениями. Ну, в целом, как бы, это разумно. Да, действительно, люди собираются создать новую ячейку общества, семью, еще и платить нужно за это. Ну, как бы, 350 немного, конечно, но можно на 350 две шаурмы хороших купить и поесть. И семья, значит, когда семья сыта, она крепче. В целом, да, я согласен. А нет ли у нас еще каких-то странных госпошлин? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, не знаю, там госпошлина за рождение ребенка, кстати говоря. Нет ли никаких госпошлин? Ничего не нужно платить. Я тут поискал, но вроде бы как будто бы, по-моему, нет. За вот госпошлину за регистрацию рождения ребенка, выдачу первичного свидетельства о рождении не взимается. А, все, ну ладно, хотя бы здесь. А какие странные госпошлины вам попадаются? Расскажите, вот за что взимает государство плату? Казалось

0: ничего не нужно платить. Я тут поискал, но вроде бы как будто бы, по-моему, нет. За вот госпошлину за регистрацию рождения ребенка и выдачу первичного свидетельства о рождении не взимается. А, все, ну ладно, хотя бы здесь. А какие странные госпошлины вам попадаются? Расскажите, вот за что взимает государство плату? Казалось бы, ну здесь-то уж зачем? А вот все равно, да. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Очень любопытно. Я вообще очень любопытный.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
3: Ча-ча-ча! Мучача! Ча-ча-ча! Соу!
4: Давай!
3: Сериалы!
4: Game over!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Программа для именинников «Первый тост».
0: Ну что, давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня. Кстати говоря, у вас у всех есть возможность сделать это собственноручно. Ну, то есть, как бы заказать поздравление с помощью нас, с помощью Бимрадио. Как это сделать? На нашем сайте bimradio.ru есть специальный раздел, называется он «Услуги». Там все просто и понятно. Ну, или можно в любой рабочий день с 10 утра до 6 вечера. Сегодня это делать бессмысленно. Позвонить и заказать поздравление по телефону 2-930-800. Там тоже все очень просто. Ну, а пока давайте-ка заглянем в нашу группу ВКонтакте. Бимрадио Казань. Она называется «У кого же там сегодня день рождения?» Гузель Нигмадзянова. Мы вас поздравляем. Алина Шарафудинова, тоже именинница сегодняшнего дня. Рамиль Насрудинов, тоже с удовольствием поздравляем. У Ильнара Саляхова день рождения, так же, как и у Гусмана Галявова. Так, что у нас? Девчонки пошли. Екатерина Сергеева, Людмила Гришина и Ирина Корнилова. Тоже вот отмечаю. Сегодня Никита Егоров и Ранис Мансуров. Вот такие замечательные люди. А, еще троих забыл. Так, Стас Стасов, Альберт Саберзянов и Ирина Филиппова. Вот эти замечательные, чудесные люди свой день рождения сегодня отмечают. Ну и мы, собственно говоря, присоединяемся. И давайте-ка заглянем, кто же из чуточку более известных, но менее важных для нас людей отмечает сегодня день рождения. Джон Си Райли, американский актер. Вот сразу ты не вспомнишь, где вы его могли видеть, но точно где-то, да и видели. Очень известное запоминающееся лицо. «Банды Нью-Йорка», если вы смотрели, вот он там тоже снимался в этом фильме. А так, вообще, у него целое огромное количество киноработ. Иосиф Бродский, российский и американский, больше российский, как будто хочется, конечно, и американский поэт, драматург, переводчик, нобелевский лауреат, между прочим. Боб Дилан, американский автор, исполнитель песен, актер, художник, тоже нобелевский лауреат. Еще один нобелевский лауреат. Вот какой богатый сегодня день на нобелевских лауреатах. Советский писатель Михаил Шолохов сегодня свой день рождения отмечал бы. Алексей Саврасов, ну, это художник, пейзажист, передвижник наш, вот, тоже замечательный. Ну, и еще Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев, тоже в этот день родился. Вот такие замечательные, прекрасные, чудесные люди отмечают свой день рождения сегодня. Бимрадио ко всем поздравлениям присоединяется. Из музыки тут у нас DJ Smash ждет своего выхода. Поехали. Поехали.

0: Если услышишь шаги, делай круги, зигзаги.
1: А, тут еще прилетело сообщение, не успел прочитать, вот сына просит поздравить Амира с днем рождения. С чего вчера два годика было, пускай растет большим и сильным, а Артур написал, ну, собственно говоря.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин? Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником. Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновленным и дочерью приемного отца.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада Кан Авто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Кан Авто».

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Вим Радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Вим Радио. Атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже совсем скоро 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце, красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. Хиты 80-х и 90-х в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы, подарки. Ну и ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Вим Радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: отношение к Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Beam Radio. 2 930 800.

0: Если очень хорошо разогнаться, то да, конечно, не догонят. Но только если это не налоговая. Они не очень быстро, но постепенно догонят всех.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Кстати, о вот этом самом, о госпошлинах тут же была новость о том, что предлагают отменить госпошлину при заключении брака. 350 рублей сейчас нужно заплатить. Соответственно, ну, как бы, да, люди создают ячейку, еще и за это с них деньги брать. Ну, как бы, депутаты вот такое предлагают. А я решил тут у вас уточнить, а какие же госпошлины хотели бы вы отменить? Есть тут сообщение вот от Андрея, он говорит, НДС, НДФЛ очень страшные пошлины. Ну, Андрей, это не пошлины, это налоги. Вот, а их не отменят никогда, примерно, я так предполагаю. Так, что тут еще есть? Я тут решил посмотреть, какие же у нас еще предлагают тут отменить госпошлины. Замену документов при первом браке. То есть, предложено отменить госпошлину за смену паспорта и других документов для граждан, меняющих фамилию при первом вступлении в брак. То есть, например, барышня выходит замуж за своего молодого человека, за своего жениха, да? Ей нужно поменять фамилию. Она, естественно, идет со своими документами, меняет фамилию, и опять же здесь нужно заплатить госпошлину. Казалось бы, человек, ну, вступает в брак, создает, опять же, ячейку общества, вот это все, все как нужно, все как положено, и опять за это нужно платить. А дальше, регистрация недвижимости. Звучат предложения освободить граждан от уплаты пошлин при регистрации прав на недвижимость. Ну, в целом, да, тоже поддерживаем, согласны, особенно если сделка осуществляется в электронном виде, так сказать, для стимуляции цифровизации. Вот. Ну, что здесь еще? Какие бывают госпошлины? За расторжение брака теперь 5000, напомню. Вот так вот все поднялось. Если вступление в брак сделать бесплатно, расторжение 5000. Такой вот посыл. Значит, что тут еще интересного и интересного? Регистрация юридического лица. ООО. Слушайте, ну если 4000, ничего себе. Такими темпами, конечно, развитие бизнеса и частного предпринимательства в России. Но это еще не самое страшное. Регистрация юридического лица 4000 – это не самое страшное. Приведение бизнеса в России, да-да-да.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Еще немного новостей из законодательства вам. Значит, тут предлагают в России ввести для начинающих водителей поэтапный допуск к управлению автомобилем. Я подумал, чего? И начал углубляться. Значит, российские власти продумают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем. Это следует из утвержденного правительством документа. Вот, значит, ТАСС об этом сообщает. Задача поставлена перед Министерством внутренних дел. Выполнена она должна быть к 2027 году. По итогам требуется представить доклад в правительство. Значит, кроме того, МВД вместе с Минтрансом подумают о дифференцированном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспорта. Для них, в частности, могут установить дополнительные требования. Пока ничего не понятно. В целом, власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортным средством и самоходными машинами, в том числе с учетом появления их новых видов. Соответствующий законопроект, бла-бла-бла, бла-бла-бла и так далее и тому подобное. В общем, получается, если вы новый водитель, не к любому транспорту и не сразу вас будут допускать. Или, может быть, не в любое время суток. Или, может быть, ну, я не знаю даже какие. В общем, чего-то опять придумали. Написано, конечно, все вот на этом их любимом законодательном языке. Очень интересно, но ничего не понятно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
4: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, Максимилианс, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Тепляп, не танцуйте, нормально же песня, шла бить.
1: Весна на Бим радио.
2: Казань, весна.
1: Весна на Бим радио.
3: Бим радио. Первое в Казани.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю.

такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 16.05 в Казани. Альберт Ботанин по-прежнему в студии Бим-радио. Этот час у нас тоже насыщенный. Уже совсем скоро сыграем в игру под названием «Вечер в Сан-Ремо», а там пригласительные на нашу крутую вечеринку «Вечер в Сан-Ремо» и разыграем. Также в этом часе у нас приключения насаждают в семейном квесте, приключения в Маза-парк. Это ближе к середине часа, ну, чуть-чуть попозже даже. Ну и новостей тоже для вас всяких разных заготовил. Буду ими с вами делиться. Пока же здесь короткая реклама и сразу к музыке. Бруно Марс у нас тут рвется в эфир.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
5: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, давайте накидаю вам немножечко добрых, позитивных новостей. В общем, китайцы тут научились понимать...

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, давайте накидаю вам немножечко добрых, позитивных новостей. В общем, китайцы тут научились понимать кошек и собак. У них

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, давайте накидаю вам немножечко добрых, позитивных новостей. В общем, китайцы тут научились понимать кошек и собак. У них новый стартап Мэнг... Я боюсь, в общем, с названием ошибиться. Представили, значит, они умный ошейник. Ошейник, переводящий лай и мяуканье на человеческий язык. Гаджет использует модель искусственного интеллекта Queen от Alibaba, которая на лету анализирует звуки питомцев. Ну, в общем, о чем лает или мяукает ваш четвероногий друг. Создатели технологии из Джиньцзянского университета обещают умопомрачительную точность в 94,6%. Вот это, я понимаю, действительно полезное изобретение, а то они там роботов, андроидов, гуманоидов всяких изобретают. Вот, вот, вот это нам надо. Дайте два, я покупаю.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: От работы портовой шлюхой ее останавливало только то, что в городе не было порта.
4: Мальчики, я вас обожаю.
2: Пусти меня.
5: Соус икрявых.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: 18+.
2: Вечер в Сан-Ремо.
3: Ну что, господа, давайте вновь разыграем пригласительный на нашу крутейшую вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Естественно, вам понадобятся волшебные цифры, практически итальянские. 92-72, 42-102-8. Нет, арабские, конечно, не итальянские. Ну и один вопрос у меня для вас имеется. И Макс, и телега у меня открыты, все вижу, все читаю, так что пишите. Не стесняйтесь, так говорится. Один вопрос, три варианта ответов. С какой автомобиль... Какой автомобиль? Бренд из Модены. Из Модены. Украшен логотипом со лошадкой. С лошадкой. Вспоминаем. Итальянский автомобильный бренд из Модены украшен логотипом со скачущей лошадью. Варианты. Что, неужели варианты ответов нужны? Ну, кто-нибудь, ну, правильный ответ уже пришлите. Это же прям легко. Ну, это же прям легко. Ладно, хорошо. Пусть будут варианты ответов. Это Lamborghini. Мне больше нравится Lamborghini, конечно, вот называть. Это Ferrari или это Maserati? Жду правильный ответ на 92-72-42-102-8. И вот он, правильный ответ уже есть. И правильный ответ у нас прилетел от человека с псевдонимом Кама. Так, сейчас посмотрим. Камиль, наверное. Предполагаю, что Камиль. Ну, в общем, да, все верно. Это, конечно же, Феррари. Модена в Италии часто называют столицей моторов или столицей суперкаров. Здесь родился вот и легендарный конструктор и автогонщик Энцо Феррари, основатель компании Феррари. В общем, логотип бренда – грацующий жеребец на желтом фоне. Один из самых известных, наверное, шильдиков автомобильных. Ну что, Камиль, мы вас поздравляем. Напишите ваш номер телефона и еще фамилию. Запишем вас в список победителей. А все почему? А все потому что... Да-да, вот удивленные у него пошли смайлики. Ничего себе. Камиль, да, вы победили. Мы вас поздравляем. Сейчас, чтобы Камиль действительно был точен, что это он, я вот ему в ответ такой смайлик отправлю. Да, Камиль, это вы. Ну что, господа, 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах, песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты» в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Все это от Альберта Хузяхметова. 5 июня, 20.00, 18+, естественно. Но кроме Камиля, правильное сообщение у нас долетело от Рената. Еще, Ренат, мы вас тоже поздравляем. И вам тоже билет подарим на пригласительный. Что, только одному Камилю радоваться, что ли?
4: Отдыхай с Бим Радио.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием.
2: 12+.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
1: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Пим Радио». 2-930-800.

0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк.
1: Итак, дамы и господа, доставайте ваши телефоны, они вам пригодятся. Прямо сейчас мне нужна команда из родителя и ребенка, в общем, до 15 лет какого-нибудь, в общем, школьника. Родители и школьника, звоните прямо сейчас с 292-102-8. Мама, папа и, кстати, не обязательно мама, папа, это может быть дедушка и бабушка, это может быть сестра, например, старший, или брат старший, или дядя со своим племянником, почему бы и нет. В общем, мне нужна команда из кого-нибудь взрослого и какого-нибудь школьника. Кто-то пробивается в эфир, будем сейчас знакомиться. Холодный горячий звонок. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Сабина.
1: Как еще раз? Сабина?
2: Сабина.
1: А, Альбина?
2: Сабина.
1: А, все, Сабина, отлично, все прекрасно. Сабин, вы где-то там в дороге перемещаетесь, да?
2: Да, едем.
1: Ага, ну все, будем надеяться, что связь не потеряется. Как зовут вашего второго вот компонента вашей команды, как члены команды зовут?
2: Алина.
1: Все, отлично. Сабина и Алина. Итак, барышни, смотрите. Ой, какой вопрос вам достался, барышни. Я даже не знаю. Может, мужчина какой-то рядом есть подсказать? Алло? Алло? Ну, здрасте, приехали. Ну, что такое? Алло? Понятно. Ну, значит, да, 292-102-8. 292-102-8. Прямо сейчас мне нужна команда из какого-нибудь родителя и какого-нибудь малыша. Вот прямо сейчас набирайте. Я пока расскажу, что спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая можно поучаствовать вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Вот прямо сейчас 292-102-8 набирайте. Ну и ответить верно на вопрос. Выходите в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений Мазапарк. Главный приз — сертификат на семейное посещение в Мазапарк и в кафе на 3000 рублей. Ну что, хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк, Мазита Гафури, 46. Вот кто-то пробил в эфир. Сейчас будем опять знакомиться. Алло, здравствуйте. Так, понятно. Попытка номер 3. 292-102-8. Линия свободна. Попытка номер 3. Алло. Алло, да.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте, как зовут?
3: Фарида.
1: Фарида, супер. Фарида, как зовут второго члена вашей команды?
3: Карим.
1: Карим. О, ну вот, Кариму будет полегче, потому что спортивный вопрос немножечко будет. Карим спортом каким-то занимается?
3: Да.
1: А каким?
3: Карате.
1: Карате. Тоже круто, круто. Итак, смотрите, ребятки. Значит, какой снаряд в легкой атлетике тяжелее всего у мужчин? Варианты ответов следующие. Это молот, это диск или это копье? Вот в легкой атлетике чего они там кидают, запускают, метают? И вот что из этого самое тяжелое? Это молот, это диск или копье? Ну, Карим, наверное, сможет ответить.
3: Молот.
1: Молот. Конечно, молот! Все правильно! Уф, я даже начал переживать уже, честно говоря, когда вот Фарида позвонила. Думаю, ну откуда девочки? А тут, ладно, Карим подсказал. Ну ладно, ребятки, кому привет будем передавать?
3: Передаем привет всем, кто нас узнал.
1: Угу.
3: Нашему, который сидит вот в машине с нами.
1: А, ну, в принципе, мог он еще подсказать, да, если что?
3: Да, сыну старшему, Булату.
1: А, еще и старший сын может подсказать. Ну, там вообще беспроигрышный вариант у вас.
3: Да. Вот. В общем, всем, кто нас узнал. Всем хорошего настроения, хорошего вечера.
1: Это прекрасно. Смотрите, вот на всякий случай информация из серии «Это интересно». Вес молота у мужчин составляет 7 килограмм 260 грамм. Диск 2 килограмма весит, а копье всего 800 грамм. Вот так вот. Теперь вы и это тоже знаете. Молодцы. Кстати говоря, да, кроме сегодняшнего приза, вы еще, напомню, переходите в финал 31 мая, там в парке аттракционов развлечений Мазапарк. Тоже куча призов вам, возможно, достанется. Там будет в финале розыгрыш. Ну, а семейный квест Мазапарк еще обязательно появится в эфире Бим-Радио. Главное, ничего не пропустить.
0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк. Ура!

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ну, а теперь давайте посмотрим, что же там у нас с погодой. Честно говоря, вся информация, поступающая из электронных средств массовой информации, в том числе, неоднозначная. Кто-то сегодня говорил, что будет дождь, я дождя так и не увидел. Но, тем не менее, 24 градуса сейчас, облачно с прояснениями в Казани, осадков не ожидается. Ну, как пишет, например, Яндекс.Карты. Что у нас на день завтрашний? А вот завтра днем, вечером и ночью обещают дождливую погоду, но тепло по-прежнему, плюс 24. МЧС вот по-прежнему присылает мне смски. Я постоянно читаю, что они там пишут. Гроза и сильный юго-западный ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается. Локально возможен даже местами град 25 мая. Вот такая вот история по республике Татарстан. Ну, будем надеяться, что без града. Так, во вторник тоже дождливо. В среду уже без дождей. В четверг опять дожди. В пятницу... Ну, да, получается, вся следующая неделя будет такая дождливая. Я надеюсь, что все садово-огородные вот эти вот все развлечения вы успели уже завершить. Осталось только, чтобы дождик это все полил. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и «Летний бал» выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон, ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: украшения к Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Position number one. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Ночи напролет, все правильно, как пел классик. Скоро-скоро эти ночи беспокойного сна, скоро весна. Ну, весна уже, собственно говоря, наступила, скоро лето. Чем вы будете заниматься предстоящими ночами, пока неизвестно. Но главное, чтобы это все было под музыку на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, а на этом буду с вами прощаться. Зовут меня Альберт Ботанин, а все потому, что уступаю кресло Линару. Линар Серазов уже здесь. Сегодня почему-то без треугольников. Странно как-то, на него это не похоже. Вы у него спросите, почему он сегодня без треугольников? Что такое? Неужели он к лету решил сесть на диету? Да ему вроде и не надо, он прекрасно выглядит. Какая диета? Зачем? Что это? Где? В Татарстане диета? Я вас умоляю, вы что? В общем, что-то, может быть, не нашел своих любимых треугольников? Ну, в общем, какая-то загадка, загадка. Уточните у него, а потом мне расскажете, почему он пришел без треугольников. Я начинаю переживать по этому поводу. Ну ладно, меня зовут Альберт Ботанин. Всем удачи, пока.

0: Друзья мои, это, конечно же, отличная песня. Надеюсь, ваше настроение такое же отличное. С вами я, Ленар Сиразов, и в ближайшие 4 часа мы вместе.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
5: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
7: Кто все это повезет?
8: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Друзья, ну что же, добрый день, наверное, да? Хотя по часам я смотрю, в принципе, время вечернее, но такое чувство, как будто на улице все еще день. Это здорово, конечно, то, что, так скажем, продолжительность дня продолжает все больше и больше удлиняться. И это, на самом деле, очень-очень-очень радует. Лето у нас впереди, уже, в принципе, в эти дни мы наслаждаемся погодой, самой настоящей летней, да и, кстати, настроение у людей тоже соответствующее, очень-очень летнего. Я, кстати, приехал сюда, в студию BIM-радио с отличным настроением, буквально, знаете, за минут 15, наверное, до приезда я заехал в один из магнитов, там был такой очень хороший, добрый коллектив, девочки, кассиры, в хорошем настроении, смеются, улыбаются, обнимаются с гостями, у меня самого настроения из-за этого очень сильно поднялось, и тоже с ними поболтали, посмеялись, поулыбались, в общем, дали мне зарядить телефон. В общем, знаете, вроде такие маленькие вещи, но очень и очень даже поднимают настроение. Вот, кстати, даже сейчас я нашел такую очень приятную, интересную новость, хотя для кого-то она, наверное, является такой очень прям милой, но для меня такая ситуация считается как, ну, самой обыденностью. В общем, один из автолюбителей пропустил ораву утят и утки, да, вот эту небольшую стаю на дороге, где-то в районе, по-моему, Мартити, если не ошибаюсь, в новости так было. И люди умиляются, пишут: ой, как здорово, то, что вот так пропустили, как это мило, мир, как говорится, не без добрых людей. Ну вот я считаю, что, на мой взгляд, такие вещи, конечно же, само по себе разумеющиеся. И, друзья, здорово, что люди таким вещам радуются, хоть, как мне кажется, это само по себе естественно. И здорово то, что люди делятся такими хорошими новостями, и от этого в мире становится как-то теплее, что ли, лучше, хорошо. Вот такое у меня, друзья, лирическое настроение. Потихонечку-потихонечку будем разогреваться. Ну и, конечно, впереди у нас и программа «Привет-приветов», но это еще совершенно не скоро, где-то, наверное, через часа 3 часа. Но будем общаться, говорить о том, какие есть новости в Казани и какие на дороге, где-то в районе, по-моему, Мартити, если не ошибаюсь, в новости так было. И люди умиляются, пишут: ой, как здорово, то, что вот так пропустили, как это мило, мир, как говорится, не без добрых людей. Ну вот я считаю, что, на мой взгляд, такие вещи, конечно же, само по себе разумеющиеся. И, друзья, здорово, что люди таким вещам радуются, хоть, как мне кажется, это само по себе естественно. И здорово то, что люди делятся такими хорошими новостями, и от этого в мире становится как-то теплее, что ли, лучше, хорошо. Вот такое у меня, друзья, лирическое настроение. Потихонечку-потихонечку будем разогреваться. Ну и, конечно, впереди у нас и программа «Привет-приветов», но это еще совершенно не скоро, где-то, наверное, через часа 3 часа. Но будем общаться, говорить о том, какие есть новости в Казани и какие у нас, в частности, дорожные ситуации.

Вот такое у меня, друзья, лирическое настроение. Потихонечку-потихонечку будем разогреваться. Ну и, конечно, впереди у нас и программа «Привет-приветов», но это еще совершенно не скоро, где-то, наверное, через часа 3 часа. Но будем общаться, говорить о том, какие есть новости в Казани и какие у нас, в частности, дорожные ситуации. И не только. С вами я, Ленар Сиразов. Всем желаю отличного настроения. Ну и, конечно же, я желаю, чтобы остаток этого великолепного воскресенья вы провели вместе с нами, вместе с BIM Radio.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1993 году у жителей японского села Инакадате возникла идея художественного оформления рисовых полей для привлечения туристов. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов, на полях появляются и более знакомые всему миру образы. Например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны еще и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан-Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Воскресная программа «Выходной с тобой».
5: Итак, друзья, продолжаются выходные на любимом радио. Меня зовут Ленар Серазов. И, знаете, я сейчас думаю о том, что все-таки было плохой идеей вчера на ночь съесть три мороженых. Но вот так именно я ощущаю лето, потому что лето пришло, значит, можно есть, не просто есть, лопать мороженое. Вот, ну а давайте посмотрим, как лето влияет с точки зрения дорог, да, вообще на ситуацию на дорогах. Итак, давайте посмотрим. Так, сейчас каких-то прям очень крупных прям пробок нет, есть определенные затруднения. Здесь, конечно же, давайте мы вспомним о центре. Это улица Университетская, улица Парижской коммуны до Кремлевской улицы, до улицы Габдулы-Тукая. Здесь скорость потока 9 км в час, длина примерно 1,5 км. Вы проедете за 8 минут. Напоминаю, это, друзья, улица Парижской коммуны, Университетская улица от Кремлевской улицы до улицы Габдулы-Тукая. От улицы Габдулы-Тукая до Профсоюзной улицы есть затруднения на улице Парижской коммуны и на улице Университетская. Скорость потока всего лишь 8 км в час. И какой-то 1 км, друзья, вы проедете за целых 8 минут. Поэтому вот будьте внимательны. Улица Габдулы-Тукая, улица Бурхана-Шахиди, улица Саид-Галиева от улицы Софьян до Кремлевской набережной. Скорость потока 22 км в час. Длина примерно 2,5 км. Время проезда 8 минут. Ну и, конечно же, давайте переместимся в Новосавиновский район. Улица Адарацкого от улицы Воровского до проспекта Ямашева. Здесь, по-моему, кстати, не только Новосавиновский район. В общем, скорость потока 17 км в час. Длина примерно 2 км. Проедете за 6 минут. Ну и, конечно же, снова возвращаемся в центр. С улицы Чернышевского от Кремлевской улицы до улицы Нариманова. Скорость потока 11 км в час. Длина 1,1 км. Время проезда также 6 минут. Вот какая-то магическая цифра 6 фигурирует вот на всех таких центральных улицах, да, все-таки на 6 минут мы обязательно застреваем. Ситуация на мостах просто идеальная. Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба. Все хорошо, в обе стороны, друзья, по 0 баллов. Спокойно заезжайте в центр, выезжайте из центра. Это прям очень-очень хорошо. Так, еще давайте посмотрим, что еще у нас есть. А, вот, кстати, тут написано, улица Пушкина от улицы Лево-Булачной до Профсоюзной улицы. Скорость потока 9 км в час и 500 метров вы проедете за 3 минуты. В общем, за минувшие полчаса загруженность дорог не изменилась. И, за минувший час тоже, друзья. Поэтому помните о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения. В городе вообще, кстати, по ДТП, в принципе, спокойно. Единственное, вот где-то в центре я заметил, какое-то ДТП. Давайте посмотрим, что это у нас за улица. Это Щербаковский переулок, да, где-то прям рядом с кольцом. Вот там есть какое-то ДТП. Надо же, умудрились все-таки попасть, да. Ох, там, наверное, скоро пробочка наберется. Ну, так, друзья, примите к сведению. Вот такие у нас, в общем, новости по дорогам. В любом случае, друзья, я вам желаю, чтобы дороги для вас были самыми хорошими, чтобы эти дороги приводили вас только к правильной точке назначения. Это вам мое пожелание, пожелание Ленара Сиразова.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Сувар», УГРН 112-169-003-3255.

0: Низкие цены.
1: Паркет плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет плюс.
0: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-0.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение

0: радио. Первое в Казани. Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Конечно же, наши любимые слушатели, мы продолжаем. Вот, кстати, еще одна из тех новостей, которая всегда греет нашу душу, наш слух. Друзья, слон Филимон из Казанского зоопарка сегодня празднует свой день рождения. В общем, трехтонный любитель тыквы стал еще солиднее и обаятельнее. Вместо торта ему подарили фруктовое мороженое. Вот счастливчик. А вместо свечи устроили веселый тренинг. Настоящий праздник для большого сердца. Вот я смотрю, кстати, видеокадр. Все-таки, знаете, для меня до сих пор так необычно, что вот в нашем казанском зоопарке, тем более у нас их, по сути, два, то, что есть вот такое животное, как слон. То есть в детстве для меня это было что-то такое очень далекое, где-то в саваннах, далеких-далеких странах, только там в Индии, в Африке то можно было увидеть слонов, и когда-то, будучи ребенком, я об этом мечтал. А представляете, как же везет нашим детям, которые прямо сейчас вот могут видеть таких интересных, диковинных животных, да, друзья, это здорово. Вот у меня, в частности, у детей уже есть традиция, ну, как у нашей семьи, то, что на их дни рождения, на дни рождения наших детей и детей друзей нашей семьи, вот мы отправляемся в зоопарк Замбези, например, да, и все-таки удивляюсь, господи, каких только животных нет, и бегемот, и, соответственно, тигры, львы, там да много кого, но слон — это вообще до сих пор для меня экзотика. Так что мы поздравляем слона Филимона из Казанского зоопарка с таким прекрасным событием. Надеюсь, он еще очень долго-долго будет радовать нас, жителей этого прекрасного города, ну и, конечно же, наших гостей из других городов и других стран.

0: помните, есть легендарный танцевальный хит диджея Грува, друзья, был выпущен в 1996 году. А знаете, кто произносит эту фразу «Счастье есть, его не может не быть»? Это жена Михаила Горбачева, Раиса Максимовна.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
3: Попали в ДТП, хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб, восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
0: Ну а теперь давайте о погоде, друзья мои, что же нас ожидает? Знаете, так интересно, я еще помню, как, по-моему, в четверг читал прогноз погоды, и там обещали дожди вот в эти дни, но, слава богу, ничего такого вроде бы не было, но, по крайней мере, это прошло мимо меня, надеюсь, мимо вас тоже, и вообще просто самая шикарная погода в Казани. Не слишком жарко, не слишком холодно, и прямо сейчас температура у нас составляет, давайте посмотрим, 24 градуса тепла, вот ночью температура составит... Самое минимальное, друзья, 15 градусов. Вот, прям настоящее лето пришло. Мать, спасибо тебе за это. Ну и, конечно, давайте посмотрим, что у нас ожидает завтра, в самый первый день рабочей недели. Днем будет плюс 25, солнечно, иногда будет солнышко скрываться за тучами. Вот, ночью температура составит плюс 16 градусов тепла. Далее давайте посмотрим. А, еще при этом обещают ночью, завтра дожди. Ага. И, возможно, кстати, днем тоже будут дожди. Я смотрю, ох, какая переменчивая погода, аж непонятно. Давайте посмотрим во вторник. Ну, во вторник уже дожди точно должны быть. Днем температура плюс 16 градусов тепла и дождь. Ночью плюс 12 градусов тепла и дождь. А в среду уже плюс 12 облачно, но без осадков. И ночью плюс 10. В общем, похоже, друзья мои, завтра у нас все-таки начнется небольшая пора дождей. Буквально на дня 2, наверное, максимум. На это я очень рассчитываю, на это я очень сильно надеюсь. Но потом у нас уже опять снова вернется солнышко. И тут я посмотрел, что будет четверг. Друзья, опять дожди, пятница дожди, суббота дожди, воскресенье дожди. Вы уж простите, что я вас так огорчаю, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Знаете, чтобы знать цену хорошей погоде, иногда нужно, друзья, и побывать в мире не очень хорошей погоды. А тем более дождь плюс 17 градусов, например, в то же самое будущее воскресенье, в принципе, не так уже плохо. Согласитесь, можно перетерпеть.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Да, друзья, в нашей жизни все плохое проходит. Надо, конечно же, всегда об этом помнить. И оптимизм будет нормальным состоянием вашей души.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
1: Свинил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253-6606.
4: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Я ротель,

0: радио. Первое в Казани. Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Но прямо сейчас информация для тех, кто интересуется здоровьем. И, кстати, хочу сказать, наши любимые слушатели, что нашел вот интересную статью. И, кстати, мне кажется, итоги этой статьи вас обрадуют. Ну, по крайней мере, содержание тоже. Точно. Итак, давайте начнем. В общем, названы три золотых напитка для мозга, то есть самые полезные напитки для мозга. Итак, один из врачей говорит, что зеленый чай снижает риск возникновения деменции на 43%. Я уже представил, как все вы поспешили заваривать зеленый чай. Так вот, он говорит о следующем. То, что для достижения такого эффекта нужно выпивать не менее двух чашек напитка в день. Он подчеркнул именно этот факт. Так что, друзья мои, я хочу сказать, что зеленый чай — это очень-очень полезно, хотя мне, как фанату черного чая, очень сложно перейти на зеленый чай, но все-таки, наверное, мне все-таки придется, потому что полезные свойства, конечно же, колоссальны. Хотя, в принципе, можно и сочетать. Далее, друзья, этот доктор назвал еще один напиток, который прям очень полезен для мозга. Это свекольный сок, который повышает уровень оксида азота, вещества, которое расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток. Если это полезно для сердца, то будет полезно и для мозга, отметил он. При этом напиток следует употреблять исключительно после еды, содержащей белок и клетчатку, чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови. Так что тоже будьте внимательны с этим. Шутить нельзя. Ну и, конечно же, еще один напиток, который вот я сам не пробовал, но интересно попробовать. Латте с куркумой. Так вот, какие же у него полезные свойства? Он помогает очистить головной мозг от бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. Как мы знаем, это такая очень коварная болезнь, которая преследует людей уже такого старшего преклонного возраста. Для приготовления этого напитка он предложил вскипятить куркуму, черный перец, еще корицу в кокосовом молоке, да, то есть все это мы варим в кокосовом молоке. Нужно будет потом процедить эту образовавшуюся смесь и добавить в нее немного высококачественного натурального меда. Вот вам и напиток, который помогает бороться с бляшками в головном мозге. Так что я хочу сказать, что вот именно три этих напитка посоветовал врач. Итак, это зеленый чай, его приготовить очень легко, вы сами это прекрасно знаете. Наверняка многие из вас знали о полезных напитках, о полезных свойствах этого напитка. Свекольный сок – это для сосудов очень хорошо, для сердца и для мозга, ну и, соответственно, латте с куркумой. Поэтому, когда вы придете в какую-нибудь модную кофейню, если хотите как-то отличиться, скажите: «Девушка, можно мне, пожалуйста, латте с куркумой?» Если она спросит: «Так, у нас такого нет», а вы скажете: «Я все-таки попрошу это сделать для того, чтобы отгородить себя от болезни Альцгеймера». Надеюсь, эта информация была для вас предельно полезна.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Гороскоп на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио – ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, чтобы этот день прошел активно и интересно, будьте готовы проснуться пораньше. Тельцы, в ваших поступках будет сквозить целесообразность, любые советы будут лишними. Близнецы, зовите старого друга, небольшая пирушка вернет вам силы. Раки, ваше игривое настроение привнесет разнообразие в личную жизнь. Львы, наконец вы можете дать волю своему аппетиту, лишние калории будут тут же потрачены. Девы, если накануне накануне вы сделали что-то нужное и важное, то этот день будет особенным. Весы, у вас получится легко и непринужденно избавиться от всего старого и ненужного, вплоть до долгов. Скорпионы, недовольные личной жизнью, смогут отпустить прошлое и освободиться от старых отношений. Стрельцы, вы будете думать позитивно. Советуем распланировать следующую неделю и договориться о чем-нибудь важном. Козероги, будьте осторожны, проявляя любопытство, о некоторых вещах лучше вообще не знать. Водолеи, в финансовом плане день обещает вас не напрягать, и витрины магазинов станут так притягательны. Рыбы, все вокруг станет необычным, вы будете удивляться чаще. Всем знакам зодиака желаем больше улыбок!

Кстати, хорошая новость, друзья мои. Буквально через минут 10 мы начнем очень интересный розыгрыш, поэтому оставайтесь с нами.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Твое имя плюс мое на стене, знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир –

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Кстати, прочитал вот в одном из казанских пабликов, написано: рядом с новым театром имени Галиаскара Камала доделали фасад одного из жилых домов. На белых стенах пятиэтажки теперь выделяются золотистые балконы и корзинки под кондиционеры. В остальных домах ремонт еще продолжается. Вот, кстати, если есть жители этих домов, которые находятся рядом с новым зданием театра имени Галиаскара Камала, вот, пожалуйста, напишите, если вы есть. Я прям за вас так очень рад, на самом деле. Представляете, вот люди жили, казалось бы, да, в неплохом месте с точки зрения географии Казани, вот, но все-таки это хрущевки же, правильно? Хрущевки, ну, сами понимаем, да? То есть уже не самое новое жилье. И вот как вам, конечно же, как говорится, повезло, фартануло, то, что вы в итоге оказались рядом со зданием нового театра имени Галиаскара Камала, и там сейчас живете, и для вас вот такой хороший бесплатный ремонт для дома. И вообще, мне кажется, стоимость ваших квартир значительно выросла. Так что, друзья мои, я вас с этим поздравляю. Ну и если есть такие из этих домов, да, обязательно нам напишите, расскажите о ходе строительных работ, вообще, что поменялось у вас в жизни после введения в эксплуатацию нового театра.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием. 12+.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
9: Низкие цены.
10: Паркет плюс.
9: Широкий ассортимент.
10: Паркет плюс.
9: Кварц-винил, ламинат и паркет.
10: Паркет плюс.
9: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
11: Конфет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
4: Шустриков.
3: И как он?
4: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
3: Повезло.
5: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: 18+. «Вечер в Сан-Ремо».
2: Ой, что я хочу сказать. Конечно, Италия — это всегда очень приятная ассоциация. Я, конечно, сам ни разу не был в Италии. Но, согласитесь, есть какое-то вот необузданное желание поехать, полететь в Италию, пообщаться вместе с Моникой Беллуччи, да, съездить во Флоренцию вместе с ней, покушать с ней пасту и пиццу. В общем, много ассоциаций, на самом деле, с этой прекрасной страной, страной, которая очень много чего дала человечеству, да, вот вспомните только эпоху Возрождения, да, то есть тот же самый Леонардо да Винчи, например, да, Боттичелли и так далее. В общем, прекрасная страна в форме сапога с теплыми водами Средиземного моря, с каналами Венеции, с Колизеем в Риме. Конечно же, хочется съездить в такую страну, и, знаете, вот есть уникальная возможность это сделать. Итак, информация на правах рекламы. BIM Radio представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера настоящей солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х и 90-х в живом исполнении, между прочим. Танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера — Альберто Хузиахметти. Ой, простите, Альберт Хузиахметов. Я уже на итальянский лад автоматически перешел. Напоминаю, друзья, 5 июня в 20:00 в Максимилианс, 18+, естественно. Вот, и прямо сейчас у вас есть уникальная возможность пойти на вечеринку, но у вас будет ощущение того, такие ощущения, как будто вы полетели в настоящую Италию, погрузились в эту атмосферу, эти танцы, песни, пляски. В общем, вопрос очень простой. Отправляйте в Telegram и в наш Макс по номеру +7 92 72 42 102.8. Вопрос очень даже, я хочу сказать, простой. Какой итальянский город называют столицей моды? Ну, мне кажется, тут даже экспертом не надо быть, чтобы ответить на этот вопрос. Еще раз повторюсь. Какой итальянский город называют столицей моды? Вы знаете, у меня есть варианты, но я верю в вас, что вы справитесь и без вариантов. В общем, жду ваши ответы. Буквально через минут 5, я думаю, мы подведем окончательные итоги.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио.
2: 18+. «Вечер в Сан-Ремо».
3: О, мама мия, наконец-то я дождался вашего ответа. Ну как наконец-то, вы их сразу написали. Большие молодцы, благодарю вас за участие. Ну что ж, давайте подведем итоги, кто же выиграл, да, или нет. Давайте я сначала расскажу, почему все-таки именно этот город считается столицей моды, друзья. Как вы помните, я не предлагал вам разные варианты ответов, потому что, ну, мне кажется, ответ был очень легким. Все-таки у нас редакция о вас заботится, прям даже не напрягает. Я предлагаю очень легкие вопросы. Конечно же, правильный ответ у нас Милан, естественно. Вот, кстати, кто-то написал даже Барселона. Но, по-моему, вечеринка у нас не испанская, все-таки итальянская. Барселона все-таки это про Испанию, больше даже про Каталонию, я вот так хочу сказать. Итак, давайте расскажу, почему все-таки Милан — это столица моды. Во-первых, это исторические традиции. Город славится производством тканей и одежды, представляете, с 14 века. Вау! В общем, здесь веками формировалась культура безупречного кроя, качественного пошива и внимания к деталям. Знаменитые модные дома, вот тут сейчас девочки будут печатать от восторга, это вообще Милан — это штаб-квартира и родина всемирно известных брендов. Вы их прекрасно знаете, даже вот мужчины знают. Прада, Версаче, Армани, Дольче и Габбана, Валентина. Вот девочки, мне кажется, такие, мы это любим. Недели моды. Легендарная миланская неделя моды. Одно из самых вообще крупных событий в мировой фэшн-индустрии. Ну и, конечно же, производственные мощности, да. То есть именно здесь большое количество таких, знаете, как и фабрик, и мастерских. И это позволило стать центром массового производства качественных

качественной дизайнерской одежды прет-а-порте. Вот. Ну и, конечно же, квадрат моды. В центре города расположен знаменитый золотой четырехугольник. Вот. Квартал, который включает вот несколько улиц, в частности улицу Монте-Наполеона и Делла Спига, где сосредоточены флагманские бутики всех ведущих мировых марок. Так что, друзья мои, правильный ответ — Милан. И я хотел бы поздравить за чудесный знания наших победителей. Давайте я скажу, кто же все-таки выиграл. Итак, выиграл одним из самых первых. Вот я скажу, там два. Я хотели один билет разыграть, но нет, разыграем два. В общем, поздравляем Юлдуса Насрутдинова. Это раз. Ну и, конечно же, поздравляю Илью Бухгалтера. Вот. Так что наше поздравление. И в скором времени я вам напишу, как можно будет забрать свой подарок. А вам всем добро пожаловать на вечеринку в стиле Сан-Ремо. Поздравляю вас!

Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: или ставим сейчас?
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
3: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
0: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Да, друзья, выходной с вами продолжается. И, конечно же, давайте я расскажу о том вообще, что мне написали. Бабай написала: «Салям, Ленар, халярничек, халякичня». Спасибо большое, Бабай, спасибо. Дела отлично, все хорошо. Как говорится, работаем, радуем людей. Вот как раз-таки написали наши победители, очень обрадовались. Вот, например, вот Юлдус написала: «Здравствуйте, спасибо большое, я очень-очень рада». Так что, Юлдус, поздравляю вас от всей души. Это контакты свои вы уже оставили, молодцы. Ну и, конечно же, Наиля Бухгалтер. Ух ты, ответ, кстати, был неожиданный. Вроде бы ожидаешь Наиля Бухгалтер, девушка, но вот ответил мужчина. Так что, Антон, я вас поздравляю также с этой победой. Все абсолютно заслуженно, да, и честно. Вот, это именно, знаете, два человека, которые написали вот 18-14, оба остальные чуть-чуть буквально попозже. Поэтому мне сложно было определить только одного победителя. Я решил вручить сразу два билета на вечеринку в стиле Сан-Ремо. Вот. Надеюсь, меня не поругают, не скажут: «Ах, вот ты там разыгрываешь много-много билетов». Хотя нет, не скажут. Все-таки наша команда очень любит наших любимых слушателей. Да-да, друзья, мы, конечно же, говорим о вас. Так, ну что, у нас впереди, да, впереди у нас, кстати, будет прогноз погоды. Мы расскажем, какая примерно погода у нас ожидается в ближайшие дни. Ну, из хороших новостей, давайте, ну, как хорошая новость. Я, кстати, одну новость такую интересную прочитал. Так, вот сейчас я ее только найду. Тут, конечно, так, нет, это негативная новость. Я вам все-таки читать не буду. Есть еще одна новость про обнаружение способа уменьшить вред для мозга при отказе от алкоголя. Но мы же не пьем алкоголь, правильно? Потому что почему употребление алкоголя, чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему здоровью? Ну, либо все умеренно делаем. Так, еще вот какую-то новость прочитал, какую-то интересную, но хочется вам ее рассказать. Там вообще... А, вот, кстати, нашел. Для меня были такие шокирующие, так скажем, слова, да, этой статьи. Смотрите, есть... В общем, сейчас эксперты составили список 10 самых ликвидных автомобилей в России, да. И представляете, три модели Lada возглавили топ трехлетних ликвидных моделей. В общем, смотрите, топ-модели, хотел сказать по-американски, да, по-французски, ну, кто помнит, тот поймет, да, что за программа. В общем, топ-модели, которые можно выгоднее продать, выгоднее всего продать на вторичном авторынке России, вошли три модели Lada, Niva Legend, Granta, либо и Granta Cross. Не, Cross, конечно, Cross, какой же Cross. Вот, в общем, представляете, то есть представьте, что вы, скажем, проездили целых три года, вот какие машины легче всего продать, вот об этом, собственно говоря, и статья. Смотрите, в общем, самая высокая остаточная стоимость среди всех автомобилей показал внедорожник Lada Niva Legenda. За три года его цена снизилась всего лишь на 3,5%. Вот. А в тройку лидеров также вошли как раз-таки Lada Granta и Granta Cross. Вот. У них, соответственно, 8,6% и 9,5%. Вот именно на столько процентов снижается их стоимость при продаже через 3 года. Вот вам, пожалуйста, вы думаете, какие инвестиции? Инвестируйте в Лады, в Нивы, в Гранты, да, как говорится. Вот. Кроме того, на четвертом месте Lada Niva Travel. Вот. И только потом Haval Jolion. Представляете, я в шоке. Потом еще у нас Haval F7X, Haval M6, Чинган TS35+. Я надеюсь, все это правильно выговариваю. Haval Dargo или Dargo. Вот. И Lada Vesta, кстати, на 10 месте. Так что вот такие для меня шокирующие результаты, которые говорят о том, что если вы берете отечественную продукцию, вот, то продать ее через 3 года будет, ну, не так тяжко, да, так скажем. То есть изначальная стоимость, стоимость продажи не так будет сильно, так скажем, отличаться от изначальной стоимости. Вот, что вы думаете, напишите. Ладно, друзья, ну а далее у нас прогноз погоды.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ну и, конечно же, давайте расскажем о погоде. Я, кстати, вот посмотрел, даже немножко данные поменялись. Так, сегодня у нас воскресенье, насколько я помню, 24 мая. Сегодня все у нас хорошо, вы же это наверняка заметили, прочувствовали. Погода прям, знаете, такая благодатная. Просто вот хочется гулять, вот хочется сидеть в кафешках на открытом месте. Вот есть же, когда хороший вид открывается, я не знаю, где-нибудь рядом с каким-то озером, либо рекой, ну, у нас понятно, какие озера и реки рядом с нами, да, вот хочется посидеть именно в кафешках, ресторанах рядом с этими водными объектами. В общем, сегодня погода шикарная, вот. Ночью, кстати, скорее всего, вероятнее всего, будет плюс 16 градусов и дождь, представляете? Вот я поэтому сказал, что немножко изменилось, потому что когда читал в прошлом часе, в прошлом часу, то есть там, в принципе, такого не было. Обещали все-таки недождливую погоду. Ну а сейчас температура составляет примерно 24-23 градуса тепла. В общем, тоже хорошо. Я вижу, кстати, вот в окошке там и птицы летает, да, хорошо, прям лето, друзья, лето, даже несмотря на то, что это май. Вот, еще давайте расскажу о том, что же у нас будет в понедельник, что нас ожидает в понедельник. Днем температура 24 градуса тепла, но казалось бы, мы вот обрадовались, но, друзья мои, здесь у нас будет дождик, обещает, вообще целый день обещает дождь. Ночью температура опустится до плюс 16 и также будет дождь. Хотя вот днем солнышко периодически будет, так скажем, напоминать о себе и периодически будет выходить к нам. Вторник, 26 мая, днем температура плюс 16. Ого, вот это уже холодновато для дневного времени суток. Будет дождь, ночью вообще плюс 12. Эта температура будет ощущаться как плюс 9, будет дождь. Ну а в среду, кстати, там уже изменения будут получше, да, то есть изменения будут к лучшему. Если утром будет так облачно, днем облачно, то вечером уже будет солнышко, хотя всего лишь плюс 13 градусов тепла, это максимум, а ночью плюс 10. Ну а в дальнейшем давайте я тоже посмотрю, какие у нас температуры. Ну, в общем, будет точно холоднее, чем на этой неделе. Хотя, наверное, кому-то эта информация и понравилась, потому что, ну, не все, скажем честно, любят такую жару в 30 градусов. Ну, я переношу ее просто на отлично, надеюсь, как и вы. Вот такая, друзья, у нас погода ожидается на будущей неделе. Надеюсь, что все-таки будет побольше тепла. Не хочется, чтобы температура опускалась до плюс 12 в ночь. Не хочется.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Свинил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253-6606.
4: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.

0: украшения к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
0: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Понятно.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
2: Воскресная программа «Выходной с тобой».
3: Кстати, друзья, знаете, что в современной России стало определением того, что вы богатый человек? Я вам сейчас расскажу, если вы можете себе позволить вот просто так взять и купить килограмм черешни, то вы однозначно богатый человек, ну, как минимум, состоятельный. В общем, посмотрел в одном из пабликов города Казани, вот... Есть, в общем, такое видео, и там показывается, как человек вот снимает на лавке, там разные виды черешни есть. И вот, оказывается, есть и за 1500, я вот смотрю, и за 1700, и даже есть, представляете, черешня за 2000 рублей за килограмм. Причем тут люди еще добавляют в комментариях, что, мол, это еще как бы по-божески, что есть и за 4500 вот за килограмм, представляете, вот. Кто-то пишет, это еще подешевле. Я до этого видел по 3500 за килограмм, попросил взвесить 4 штуки, так вышло 200 рублей, по-моему, не стали брать. Так что, если вы хотите показаться в каком-то обществе таким крутым человеком, вам не нужны все эти Versace, Valentino и прочие там сумки и так далее. Например, у Yves Saint Laurent вы можете просто прийти, знаете, с пакетиком черешни и сказать всем привет. Может, кто-то хочет угоститься, и тем самым вы очень легко завоюете, так скажем, уважение и почтение среди остальных людей. Кстати, до сих пор не понимаю, почему черешня такая дорогая. Понятное дело, что есть транспортные расходы, да, все-таки... У нас сейчас в России как бы черешня, я так понимаю, не цветет, это точно, ну и тем более не растет в данный момент, вот, где-то, наверное, за границей, но все равно почему такая цена 2000 рублей за килограмм. Я, кстати, сам недавно ходил в небольшой такой магазинчик, ну, вы знаете, где обычно вот, там армяне либо азербайджане продают в таких ларечках, вот, есть у меня парочка таких мест, куда я люблю приходить, и, конечно же, еще тогда, хотя цены были немножко пониже, но стоимость черешни меня, конечно, очень-очень сильно удивляла. Вот. Так что, друзья мои, всем желаю зарабатывать так много, чтобы спокойно приходить в магазины и говорить, знаете, можете мне, пожалуйста, насыпать килограмма 2-3 черешни. Вот. Сегодня я не в особом настроении. Чтоб именно так и было, от всей души желаю вам.
4: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт «Экоплант3.рф».
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, в студии Ксения Лайф и гороскоп на сегодня. Овны, чтобы этот день прошел активно и интересно, будьте готовы проснуться пораньше. Тельцы, в ваших поступках будет сквозить целесообразность, любые советы будут лишними. Близнецы, зовите старого друга, небольшая пирушка вернет вам силы. Раки, ваше игривое настроение привнесет разнообразие в личную жизнь. Львы, наконец вы можете дать волю своему аппетиту, лишние калории будут тут же потрачены. Девы, если накануне вы сделали что-то нужное и важное, то этот день будет особенным. Весы, у вас получится легко и непринужденно избавиться от всего старого и ненужного, вплоть до долгов. Скорпионы, недовольные личной жизнью, смогут отпустить прошлое и освободиться от старых отношений. Стрельцы, вы будете думать позитивно, советуем распланировать следующую неделю и договориться о чем-нибудь важном. Козероги, будьте осторожны, проявляя любопытство, о некоторых вещах лучше вообще не знать. Водолеи, в финансовом плане день обещает вас не напрягать, и витрины магазинов станут так притягательны. Рыбы, все вокруг станет необычным, вы будете удивляться чаще. Всем знакам зодиака желаем больше улыбок.

0: Position number one.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
3: Без возрастных ограничений.
0: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием.
2: 12+.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Бим-радио.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Бим-радио.
1: Любимое радио. Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Наши любимые, конечно же, продолжаем. Кстати, стало интересно, кто же родился в этот день. Но давайте сразу поздравлю всех наших именинников. Вот, кстати, у кого сегодня день рождения, обязательно напишите. Либо, если среди ваших знакомых, друзей есть человек, у которого сегодня день рождения, то обязательно дайте знать и просто можете написать для того, чтобы его поздравить. А сегодня, между прочим, друзья мои, в этот день вообще родились очень-очень известные люди. Я даже, наверное, скажу, что для того, чтобы ваш ребенок наверняка стал гением в области, например, политики, науки и прочих сфер, то лучше всего рожать, наверное, 24 мая. Так, давайте посмотрим, кто у нас родился в этот день. Давайте начнем с культуры и искусства. Михаил Шолохов, легендарный советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе и автор «Тихого Дона». Вы, наверное, помните, да, как мы в классе, по-моему, 10-м все изучали этот «Тихий Дон». Ну, вряд ли кто осилил его полностью, но наверняка смотрели сериалы и фильма. Так, давайте пойдем дальше. Иосиф Бродский, вы тоже его прекрасно знаете. Поэт, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе. Боб Дилан, между прочим, американский рок-музыкант, поэт, лауреат Нобелевской премии. Алексей Саврасов, да, вот, кстати, Алексей Саврасов, для вас что-то знакомое. А помните картину «Грачи прилетели», да? Мы, опять же, с детства знаем эту картину. Так вот, это тот самый автор картины «Грачи прилетели», так что знаете об этом. Идем далее. У нас кино и медиа. Здесь не так, конечно, много известных имен, но, пожалуй, одно российское имя вам очень даже известно. Итак, Альфред Молина, Джим Бродбент, Присцилла Пресли. Вот знакомые, да, уже, когда говорим о прессе. Кристина Скотт Томас, Джон Си Райли. Ну и, конечно же, Евгений Баженов, который нам широким массам известен как «Бэткомедиан». Кстати, родился в 1991 году. Давайте дальше посмотрим. История и наука. Ну, тут просто красота. Алексей Щусев, архитектор. Вот вы его, наверное, не знаете, но вы наверняка видели картину «Смерть Марата». Вот. И, ну, «Смерть Марата» не имеется в виду, там, как вот татарин имеется в виду. То есть это, друзья, Жан-Поль Марат, это деятель революции, вот, который, если не ошибаюсь, как раз-таки умер в период этой революции, если не был казнен. Могу ошибаться. Вот. В общем, это также его день рождения. И кроме того, легендарная королева Виктория, так скажем, именно та правительница, с которой ассоциируется та самая викторианская эпоха, то есть это период такого прям огромного, просто нескончаемого могущества Британской империи. Вот королева Виктория также родилась в этот день. Представляете? Тут прям очень-очень много знаменитых людей. Ну и еще, друзья, конечно же, Николай Коперник родился в этот день, легендарный астроном. Вот. Так что, что я хочу сказать. День сегодня очень такой необычный. Я, кстати, ради интереса спросил у искусственного интеллекта, что нужно делать, чтобы родить 24 мая. Да, итак, давайте посмотрю, что, какой в итоге ответ. Где-то его, по-моему, видел. Так, конец августа предыдущего года, да, то есть, друзья мои, концентрируемся на конце августа вот этого года, ну, это самые ближайшие даты, вот, и вполне возможно, что через какое-то количество времени, ну, обычно 9 месяцев, вы родите гения. Ну, а всех тех, кто родился в этот день среди наших слушателей, не только, я, конечно, от всей души поздравляю с днем рождения, будьте счастливы, побольше вам добра, побольше света, побольше денег, ну, куда же без них в этом бренном материальном мире, ну, и, конечно же, побольше радости и любви в сердце и в глазах тех людей, которые смотрят на вас. Вот так, друзья. Такой замечательный день. 24 мая.

и любви в сердце и в глазах тех людей, которые смотрят на вас. Вот так, друзья. Такой замечательный день, 24 мая.

0: Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Выходной, друзья, продолжается. Продолжается на любимом радио. Спасибо за то, что вы с нами. И я с вами тоже. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Интересная такая новость. Вот для тех... Мне кажется, эта новость немножко так насторожит тех, кто вот учится сейчас на права. Готовится сдать экзамены. Вот в России хотят не просто хотят, да, и наверняка это сделают. Вот хотят, в общем, изменить правила для новичков за рулем. То есть власти рассматривают идею поэтапного допуска к управлению автомобилем. То есть сначала ограниченные возможности, потом полный доступ. МВД должно подготовить предложение к 2027 году и представить их правительству. Так что не бойтесь, это прям не так скоро, но хотя 2027 год уже совсем-совсем скоро, поэтому и на всякий случай учитывайте этот момент. На мой взгляд, это даже хорошо, потому что, ну, я вспоминаю себя, да, я сдал экзамены, но я прям, то есть получил права, но как-то я прям вначале такой был неуверенный, вот. А так, наверное, вот какая-то поэтапная, ну, как сказать, это реализация прав, что ли, да, ну, то есть вот именно постепенность раскрытия всех твоих прав в качестве водителя, мне кажется, она поможет более спокойно готовиться к дорогам, и то есть, чтобы уже ты, когда выезжал на дороге, это было не просто, как ты зеленый выезжаешь, а уже такой полностью подготовленный. Надеюсь, вы меня поняли, друзья. Мысли, наверное, спутаны, но я думаю, что понятные. Кстати, давайте еще новость интересную рассмотрим. Вот тут для тех, у кого, вот, скажем, недавно появился ребенок, мат-капитал в ближайшие годы превысит 1 миллион рублей благодаря ежегодной индексации, сообщил министр труда Антон Котяков. Выплата поможет семьям жильем и первоначальным взносом по ипотеке. Причем многодетные семьи при рождении третьего ребенка дополнительно получают 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. А вот эту новость я не читал, у меня двое детей, и я что-то вот заразился последней идеей, последней мыслью, да? Да, кстати, это тоже неплохо. Так, ну и кроме того, если уж продолжать тему семейную, по-моему, хотят даже убрать пошлину при заключении брака. Как вы знаете, она составляет 350 рублей, поскольку, вот, кстати, один из, там, по-моему, депутатов сказал, или сотрудников правительства, что, мол, не должны какие-то такие денежные обстоятельства мешают заключению брака. То есть, ну, как бы мелочь, но все-таки не нужно при вступлении в брак испытывать какие-то хотя бы даже минимальные затруднения. Вот, надеюсь, на покупке жилья это тоже отразится. Что-нибудь такое этакое обязательно придумают. Ладно, друзья, сейчас у нас время для рекламы на Бим-радио. И какая вообще есть реклама, кроме рекламы на Бим-радио? Никакая. А вот реклама на Бим-радио – это реклама. Давайте прямо сейчас ее и послушаем.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение – 16+.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада Канавто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто».

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Бим Радио.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Время 19 часов 35 минут, и вот сейчас 44, 45, 46 секунд, друзья мои. Так, кстати, стало интересно, какие все-таки фильмы советуют к просмотру. Вот я, кстати, сам люблю фильмы, но... Знаете, не из тех людей, которые вот могут пачками смотреть из серии «Так, один фильм посмотрел, давай второй». То есть для меня прям очень важно настроиться. Вот, и, в общем, мой запрос, точнее, ответом на мой запрос был список десятка культовых фильмов, которые должен пересмотреть каждый. Именно так было написано. Кстати, из этого что-то я сам уже смотрел, что-то я знаю. Так вот, в общем, что нам предлагает посмотреть 10 культовых фильмов. То есть я изначально запрос сделал топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть. Итак, давайте начнем. Первый фильм, ну, это, конечно, лидер лидеров — «Побег из Шоушенка». Фильм 1994 года. А в этом году, кстати, в 1994 году было огромное количество очень классных, потрясающих фильмов. Ну, тот же самый «Король Лев». Вот. Или даже вот здесь его нет, да? А, нет, он тоже есть. Давайте про остальные фильмы тоже расскажу. Так, в общем, «Побег из Шоушенка». Шедевр о силе духа и надежде, заслуженно возглавляющий мировые рейтинги. Кстати, насколько я знаю, он даже... Вначале особое внимание к себе не приковывал, но в процессе, то есть люди его очень сильно полюбили, он стал именно что культовым. Идем дальше. Второй фильм, ну, вы знаете, «Крестный отец». Эталонная гангстерская драма о семье и власти. Так, 72-й год 20 века. В общем, фильм я, кстати, тоже смотрел. Вторую часть еще не посмотрел. Но легендарные цитаты из этого фильма, которые уже превратились в мемы, вы тоже уже, я думаю, очень хорошо знаете. Ну и, конечно же, фильм действительно... очень-очень знаменитый, очень знаковый. Игра Марлона Брандо чего только стоит. Дальше, давайте посмотрим. «Темный рыцарь» 2008 года. Больше, чем кино о супергероях. Это глубокий психологический триллер. Вот я сам, кстати, не смотрел, но знаю, что очень крутой фильм, который набрал очень большую кассу. «Интерстеллар». Вот к моему стыду я тоже это не смотрел. Масштабная научно-фантастическая эпопея о космосе и человеческих чувствах. Дальше, пятый в этом списке — «Начало». Визуально ошеломляющий фильм Кристофера Нолана о снах и подсознании. Вот я, кстати, тоже его не смотрел. Но зато, друзья, следующие фильмы я пересматривал по много раз. «Список Шиндлера». Очень тяжелая, но обязательная к просмотру историческая драма. Невероятно тяжелый фильм. Конечно, я советую морально подготовиться к просмотру этого фильма, потому что очень-очень сильно. Представляете, черно-белый фильм. Давайте так. Черно-белый фильм, у которого самый большой бюджет вообще в истории. Ну, по крайней мере, на тот момент точно так было. Вот, есть единственная вставка с цветом, но какая она, просто ошеломляющая. «Форрест Гамп. Беги, Форрест, беги». Трогательная история об удивительной судьбе и доброте. Я, кстати, рекомендую просмотр, сам обожаю этот фильм. Он, с одной стороны, и трогательный, он смешной, вот, но вам точно понравится. А если еще вы любите историю, так тем более. «Криминальное чтиво». Кстати, фильм 1994 года, кстати, как и «Форрест Гамп». То есть такой год был урожайный на очень хорошие фильмы. Я еще говорил как раз-таки про «Короля Льва», тоже был в этом году. Но это классика, естественно. То есть там цитаты также просто разобраны. Вот. Ну и десятый фильм, вот, который я, кстати, хочу пересмотреть в самое ближайшее время, это «Паразиты». Причем по году создания фильма это, наверное, самый последний год. Ну, 11... последних, так скажем, в этом списке, если, да, по-моему, даже последний, южнокорейский триллер-сатира, взявший главные награды по всему миру. Вот, друзья, я, конечно, вам тоже все это советую посмотреть, что-то даже если из этого я не смотрел, но я об этом очень многое слышал, и, по крайней мере, тогда еще очень адекватная американская киноакадемия отметила наградами эти фильмы. Вот, так что смотрите на здоровье, особенно в такой прекрасный выходной с вами, друзья мои. Ну а теперь давайте послушаем этот трек Леонида.

0: еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
5: 0 плюс ИПС Алакаев, город Казань, ОГРН 32016900003199.
6: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
8: Звенящим ручьем
9: разливается песня.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Продолжаем выходные, ну и до программы «Привет-привет» остается совсем немного времени. Вот, кстати, наш постоянный слушатель, его зовут Рамиль, он, в общем, написал еще список таких интересных фильмов, ну, буквально небольшой. Он написал «Армагеддон». Да, кстати, согласен. Так, «Армагеддон», по-моему, это с Брюсом Уиллисом. Я, конечно, могу ошибиться. Давайте прямо сейчас все-таки уточню для корректности. Итак, «Армагеддон». Так, фильм. Вот. Ну и кроме этого фильма, он еще назвал фильм, который называет... Да, Брюс Уиллис, я все правильно вспомнил. Я прям себе, знаете, так поаплодировал в студии. Мне кажется, это очень странно смотрелось. Ну и, конечно же, фильм «Зеленая миля» с Томом Хэнксом. Ну, по-моему, у Тома Хэнкса вообще не бывает других фильмов, только все хорошие фильмы. Вот видите, как мы вам идеечки добавляем на этот вечер, да, ну, после прослушивания Бим-радио, да? Ну, нужно же еще чем-то заняться. Так, в общем, еще я, так скажем, дополнительные фильмы нашел, которые можно посмотреть. Это, конечно, сугубо вопрос вкусовщины. Я вот, например, обожаю «Властелин колец». Вот просто обожаю. Это моя любовь. Мне кажется, в плане «Властелина колец» есть две категории людей. Люди, которые вообще не понимают, о чем это. Ну, имеется в виду, им абсолютно это чуждо и неинтересно. Вот. И есть люди, которые становятся фанатами. Вот я стал как раз-таки фанатом. Конечно, на всяких зеланконах я не бываю, не хожу, но сейчас подумал о том, что можно было, в принципе, сходить. Итак, давайте посмотрим, что же это за фильмы. Итак, «Бойцовский клуб». Мне кажется, парни такие: «Воу, это наш фильм», да. Культовая психологическая драма о бунте против общества потребления с непредсказуемым финалом. Вот, настоятельно советую пересмотреть. Я его пересматривал, я боюсь, конечно, вам соврать. Так, ну, раз 30, наверное, вам это о чем-то говорит. Вот, так что советую. Идем далее. Ну, Брэд Питт, кстати, по-моему, в плохих фильмах не снимается. «Матрица», естественно, это фильм 99-го года. Есть, конечно же, еще три продолжения. Последние, кстати, говорят, не очень. Вот я его поэтому не смотрел. Но вот второй, третий очень даже годные, да. Научно-фантастический боевик, который навсегда изменил визуальный стиль и философию киножанра. Киберпанк. 12 разгневанных мужчин. Кстати, эталонная юридическая драма. Вот если вы смотрели, есть же у нас у Михалкова 12, да, то есть вот этот фильм, так скажем, взял базовый бюджет именно с фильма 12 разгневанных мужчин. Прям американская классика. Фильм 7, Дэвид Финчер, вот, о расследовании серии изощренных преступлений. Кстати, тоже очень классный фильм. И, насколько я помню, там тоже Брэд Питт снимается. «Леон», да, те люди, которые любят творчество Жака Рено, или Жан Рено, не помню. Вот, в общем, и кто любит Натали Портман, вот, по-моему, как раз-таки это самый лучший фильм для вас. «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо и автор фильма, режиссер Мартин Скорсезе. «Гладиатор», «Престиж», «Властелин колец», я уже сказал. «Унесенные призраками», друзья, вот тоже это обязательно посмотрите, даже если вы не смотрите особо мультики, не смотрите особо там анимешки, но это не совсем такое типичное аниме, это вот действительно какая-то классика, если не ошибаюсь, это самый первый мультфильм, который получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Вот, друзья мои, я вам желаю отлично провести этот вечер. Естественно, я с вами еще не прощаюсь. А знаете почему? Потому что впереди у нас программа «Привет-приветов». Есть уже первые приветы, и совсем скоро я их обязательно прочитаю. Ну, а я напоминаю про наш Телеграм и наш Макс по телефону +7 92 72 42 102 и 8. У нас есть официальное приложение Бим Радио. Если не скачали еще, обязательно скачайте. Ну и кроме того, наш официальный сайт bimradio.ru. Очень легко запомнить. И там также есть опция «Отправить привет». Давайте обрадуем друг друга такими теплыми, горячими, бимовскими приветами.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, чтобы этот день прошел активно и интересно, будьте готовы проснуться пораньше. Тельцы, в ваших поступках будет сквозить целесообразность, любые советы будут лишними. Близнецы, зовите старого друга, небольшая пирушка вернет вам силы. Раки, ваше игривое настроение привнесет разнообразие в личную жизнь. Львы, наконец вы можете дать волю своему аппетиту, лишние калории будут тут же потрачены. Девы, если на накануне вы сделали что-то нужное и важное, то этот день будет особенным. Весы, у вас получится легко и непринужденно избавиться от всего старого и ненужного, вплоть до долгов. Скорпионы, недовольные личной жизнью, смогут отпустить прошлое и освободиться от старых отношений. Стрельцы, вы будете думать позитивно, советуем распланировать следующую неделю и договориться о чем-нибудь важном. Козероги, будьте осторожны, проявляя любопытство, о некоторых вещах лучше вообще не знать. Водолеи, в финансовом плане день обещает вас не напрягать, и витрины магазинов станут так притягательны. Рыбы, все вокруг станет необычным, вы будете удивляться чаще. Всем знакам зодиака желаем больше улыбок!

0: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
1: 0+, ИПС, Алакаев, город Казань, ОГРН 3-2-0-1-6-9-0-0-0-0-3-0-1-9-9.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Звук поставь.

0: Привет, приветов на Бим Радио. Привет, приветов на Бим Радио.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма Насыри. Без возрастных ограничений.
8: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
10: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
12: Звенящим ручьем
13: разливается песня.

0: радио. Первое в Казани. Привет, приветов. На Бим радио.
1: Друзья мои, это Ленар Сиразов, и кто вот постоянно слушает программу «Привет, приветов», особенно в моем исполнении, знает, как я обычно начинаю. Я обычно начинаю следующим образом. Наконец-то, друзья, я дождался. Давайте мы зачитаем ваши самые-самые первые приветы. Есть у нас уже два сообщения, вот, и давайте мы их обязательно прочитаем, вот. Так что, друзья, обязательно пишите наш Телеграм, наш Макс по номеру телефона 8-92-72-42-102-8. Вот, обожаю, кстати, наши номера, прям, ну, легко запоминать, согласитесь, да? Заканчивается на 102, ну, как бы понятно же, 102.8 FM в Казани. Далее у нас есть, конечно же, приложение. Кстати, вот, знаете, я всегда рекомендую то, что точнее то, чем я сам пользуюсь, и в частности как раз-таки приложение Бим Радио — это то, чем я сам пользуюсь, когда, например, иду в офис. Я такой думаю, так интересно, кто сейчас ведет, да, кто вещает, вот такой, хоп, ага, Альберт Батанин. Кстати, Альберт Батанин сегодня у меня спросил: Ленар, ты как пришел, но без своих легендарных чпичмаков, но не по пути было, друзья мои. Так, ну и давайте, я говорил как раз-таки про наше приложение Бим Радио, обязательно скачайте и сможете слушать нас на любой, просто в любой точке земли, это прям хороший must-have, просто обязательно нужно сделать. Ну и, конечно же, наш официальный сайт bimradio.ru, прям логичное название сайта. Вот, там также есть опция отправить ваши приветы. Ну и давайте я прямо сейчас начну. И кто же нас самый-самый первый отправил? Вот давайте начнем с Фариды. Вот, кстати, Фарида, я заметил, такая вообще умница. Она очень активно участвует в наших интерактивах, да, вот прям столько рекламы для, так скажем, компании, которая производит семечки, прям здорово просто, молодцы, молодцы, круто, очень креативно, я сейчас смотрю. Жалко, не могу услышать звук, но все-таки. Пишет Фарида: здравствуйте, Бим Радио, хочу передать привет внуку и дочке, заказать песню «Под Шаде». Фарида, единственное, я не нашел эту песню «Под Шаде», может, уточните, кто это, и на всякий случай и вот парочка вариантов тоже скиньте, потому что хочется поставить вот песню по вашему запросу. Но вот «Под Шаде» я не нашел. Идем дальше. Следующий привет, который нам отправили, это Аида, кстати. Аида пишет: привет, Бим Радио и слушатели. Хочу передать привет моему сыну и заказать песню Вани Дмитриенко. А вот этого у нас, Аида, кстати, конечно же, навалом. Мы обязательно эту песню поставим сразу же после моего небольшого спича. Вот. Ну и еще, кстати, Ильяс тоже написал: привет, Бим Радио, хочу передать привет своей любимой Заке Гузаль. Я тебя очень сильно люблю. Всегда ты в моем сердце. Спасибо, что ты у меня есть. Твой котя. Он как вы друг друга нежно называете. Можно поставить песню оригинал «Мин Яратам Сине Татарстан». Ну как такому коте не поставить? В общем, желаю вам, Ильяс Гузаль, прям, я не знаю, вы семейные, не семейные, вот, но я вам, в общем, желаю, чтобы ваша любовь, она становилась только глубже, сильнее, чувственнее, и желаю, чтобы ваши пары было просто великолепное продолжение, я имею в виду долго счастливой семейной жизни, большое количество детей, путешествий, много квартир, которые вы бы сдавали в Казани и спокойно на эти деньги жили и путешествовали по всему миру. В общем, все, давайте начнем с Вани Дмитриенко. Да уж, если Аида заказала, да, вот поэтому хочет обрадовать своего сына, давайте мы тоже обрадуем вас, Аида, и вашего сына. Итак, Ваня Дмитриенко, поехали!

0: Казани.
1: Просили оригинал этой песни. Друзья, давайте послушаем оригинал. Эх, жалко, конечно, мы не спели эту песню при победе нашей команды «Ак Барс» на Кубке Гагарина. Ну ладно, в следующий раз.

Пишет Ильяс: «Привет, Бимрадио, хочу передать привет своей любимой Заке Гузаль. Я тебя очень сильно люблю. Всегда ты в моем сердце. Спасибо, что ты у меня есть. Твой Котя». Так что, Гузаль, эта песня посвящается вам.

программе «Привет, привет». Уснул. Передаю привет маме, папе, Казани, моему любимому городу Вавленар. Да что ж ты такой хороший, Самирка. Любимый чат-болталки. Ой, там всегда весело. Вот, можно песню «Кино стук». Я поищу обязательно, Самир. Ладно, поищу. А может, прямо сейчас попробую тоже найти? Ну-ка, раз, два, три. Что у нас так? Кино, кино, стук, стук. Да. В общем, поищу. Так, дальше давайте посмотрим еще. О, Сергей Суворов пишет. Фамилия-то какая. Ух, такая. Так, добрый вечер, Бим Радио. Поздравьте, пожалуйста, наших внуков Егора и Марка. Они двойняшки. Им исполнилось по 9 лет. Пожелаем им здоровья, успехов в футболе, так как играют они в детской школе Рубина. Ну и, конечно, пусть обязательно слушают маму и Довинику с дедом. Спасибо. Все, Сергей, я поздравляю, что у вас есть вот такие хорошие внуки, которые стараются уже свои 9 лет. Вот кто знает, может, через каких-то 9 лет даже вполне возможно мы их увидим в основе Рубина, и потом я буду вспоминать про это сообщение, я буду всем говорить, что вот, мол, мне когда-то написали, вот, вот они сейчас, ну, о внуках написали, вот они сейчас играют, вот я вспомнил. Да, хорошо, хорошо. Так, Ильяс написал, спасибо большое, вы лучше, мы знаем. Так, поехали дальше. Да, Рустам Хазиев, привет, Бим, привет, Казани, поставьте, пожалуйста, Иркежей. Вот, кстати, я, во-первых, посмотрел, Рустам, я не нашел Ирку, да, все-таки у нас, так скажем, радио такое более русскоязычное. Вот, так что немножко с этим не всегда просто, вот, более русскоязычные, тут давайте я еще прочитаю сообщение, вот сообщение пришло, мне написали, передаю привет мужу Мишке, я его очень люблю, поставьте, пожалуйста, песню Глызина «Поздний вечер в Соренто», пишет Рима. Так, давайте вот прямо сейчас эти Рима поищу, вот Глызин, как я давно не слушал Глызина, вот. Очень-очень давно. Вот сегодня, похоже, представится отличная возможность. Ну вот вроде, кстати, как раз таки нашел. Вот давайте сразу послушаем. Еще сообщение. О, какое теплое. Пишет Танечка. Вот, кстати, это сообщение я уже заранее прочитал, оно очень теплое, друзья, вот зацените. Привет, Бимка, любимка, начинаем новый сезон на даче, и в этом году нас стало больше, у нас родилась дочка Ариночка. Поздравляю вас. И пишет Татьяна, хочу передать привет своему любимому мужу Альберту, сыну Ивану, сыну Аделю и доченьке Ариночке, я вас люблю. Это лето будет прекрасным и теплым. И на это я хочу сказать аминь, аминь, аминь. Я вас от всей души поздравляю, вас стало прям действительно намного-намного больше. Ну а теперь, друзья, давайте вот на такой прекрасной позитивной ноте, да, Татьяна, благодаря вам мы напали вот на эту прекрасную волну. Давайте прямо сейчас мы послушаем Алексея Глызина. Давно это не делали. Поехали. Поехали.

0: А мне песня, кстати, очень даже понравилась. Крутая.
1: Реклама на Бим-радио. Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+. Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетай.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.
4: Алена, да,

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Друзья, песня «Этот город» от группы «Браво» была заказана Рустамом. Рустам, конечно, мне очень нравится вот этот разнобой. Сначала «Иркежей», пожалуйста, а потом «Браво, город». Ладно, все, в общем, поставили. Все сделали. Друзья, давайте я расскажу информацию на правах рекламы. Я ее сегодня уже рассказывал. В общем, уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. Друзья, именно Бим Радио представляет вам вечеринку «Вечер Санремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Конечно, мы не обещаем, что будет большое количество итальянок, итальянцев, хотя мы все именно такими себя почувствуем в этот день. Вот, в общем, в программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Между прочим, танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Кузяхметов. Он уже, вот, наверное, видели тизер, да, как он вот как раз-таки рекламировал вечеринку, да, ну просто все, он уже, уже по жизни, мне кажется, разговаривает с этим итальянским акцентом. Настолько органично все это в него вписалось. В общем, 5 июня в 20.00 ресторан «Максимилианс», 18+. Еще раз повторяю, что информация на правах рекламы. Обязательно приходите на эту вечеринку, будет очень-очень круто. Вот, вот, что в конце скажете: «Мама мия, грация, грация, сеньора, сеньоритас». Ну, то есть спасибо, спасибо, друзья, за эту вечеринку. Именно такие слова вы скажете. Так, давайте поехали дальше. Что у нас еще не сказано? Самирка, ты вроде не на связи. Вот, но «Стук» кино я не нашел. Ну, давай поставим. Вот песня мне очень нравится, да, «Перемен». Прям очень знаковая песня. Она будет как раз-таки уже скоро. Поехали дальше. Следующая песня. Да, сообщение, давайте. Сообщение. Так. Ага, вот тут мы попросили прочитать привет из приложения. Давайте сейчас посмотрим. Итак, но давайте начнем вот с этого сообщения. Бимка, любимка, еще хочу передать привет начинающим датчикам Андрею и Айсулу. Желаем построить дом мечты и отличного отдыха, шикарного урожая вам, наши соседи по дому, Альберт и Татьяна. Вот Танечка это, кстати, написала. Танечка, вот мы, вы, кстати, между прочим, да, очень такая большая умница, вы с Альбертом, то, что вот такие хорошие добрососедские отношения устанавливаете, понимаете ли. Вот, поэтому молодцы, молодцы, здорово. Дружите, общайтесь, возводите дома. Вот, и все-таки хороший сосед, будь то квартира, дачный участок, я не знаю, либо просто загородный участок, например, где вы живете, это огромное счастье, это огромный, ну, просто бонус. Вот даже есть такой как анекдот из серии, что если хорошие соседи, то можно и дом подороже продавать. Ну, там долгий анекдот, в общем, пока не буду рассказывать. Так, давайте еще. Ильяс пишет. Ильяс, добрый вечер, Бим Радио, всем большой привет, хорошего настроения, теплой погоды. Хотел послушать песню «Руки вверх». 10 лет. Все. Это, кстати, я так понимаю, название песни. А не так, что Ильяс хотел 10 лет прям послушать песню. Так, еще, кстати, одно сообщение. Я прям, оно у меня в Телеграм, там, единственное сообщение. В общем, пишет Фаиль. Фаиль, все, наконец-то дошли до твоего сообщения. Привет, Бим, привет, Ленар. Поздравьте, пожалуйста, мою супругу Зарину с днем рождения. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, с огромной любовью, твой муж Фаиль и сын Амин. Ну что ж, прям красота. И сердечко еще поставил, представляете? То есть мало того, что написал, уже приятно, такое еще сердечко. Хотя он, мне кажется, не рассчитывал, что я расскажу про сердечко. Вот, Фаиль, здорово, поздравляю и тебя, потому что мы ж на ты, я поздравляю тебя с тем, что у тебя вот такая любимая женщина, любимая жена, любимая мама твоего ребенка. Прям, Зарина, с днем рождения вас. И вот, кстати, следующую песню заказал как раз-таки Фаиль. Очень необычный выбор, но мне прям очень он нравится. В общем, послушайте эту песню. Она такая прям, она классная.

0: Зарина, и в этот момент Фейли начинает вас очень крепко-крепко обнимать и говорить, что вы самая лучшая женщина на свете.
1: Ну вот теперь давайте для Самирки. Самир, ты еще не родился, прям давным-давно еще не родился, когда эта песня появилась, но это прям очень знаковая песня. Советую посмотреть именно клип выступления Цоя. Это невообразимо.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем. Ох, как много сообщений, вы меня прям радуете. Я, конечно, не обещаю, что поставлю все треки, поскольку вот у нас уже времени не так много остается. Так, вдохнул я прям очень-очень глубоко, чтобы прочитать. Вот, кстати, давайте начнем с Гузаль. Вот, добрый вечер, Бим любимый. Та самая Гузаль, между прочим, которая прослушала привет, пока готовила ужин. Передаю любимому мужу Ильясу огромный привет. Я тебя люблю и жду. Поставить, пожалуйста, для него песню Сергея Лазарева «Так красиво». И, Гузаль, я прям очень постараюсь. Ладно, то есть если даже она не прозвучит в этом часе, то есть она прозвучит в следующем часе. Я вот прям об этом позабочусь. Вот, давайте еще посмотрим. Так, Светлана пишет. Да, здравствуйте, передаю привет всей Казани, мужу, детям, болталке. Всем приятного вечера. Доброй ночи. Ох, как вы начали, да, хорошо, прям нравится мне ваше сообщение. Вот, давайте еще раз. В общем, здравствуйте, передаю привет всей Казани, мужу, детям, болталки. Всем приятного вечера, доброй ночи. Прям такие приветствия. Поставьте, пожалуйста, «Розовый вечер». Сразу мне хочется сказать. Или «Чумачечья весна». С «Чумачечьей весной», сами понимаете, сейчас последние годы немножко тяжеловато, да? Хотя эту песню я сам люблю. Я умею играть на гитаре эту песню. Даже учился, так скажу, прям при помощи этой песни. Шатунов, «Розовый вечер». Вот это, мне кажется, хорошо, хорошо. Так, окей, Светлана Анатольевна. Так, давайте посмотрим дальше, да. Елена Барбарисовна. Елена, не верю, что у вашего папы именно такое имя. Итак, СМС Дуслар, вам хорошего вечера и смены. Всем добра, любви, здоровья и моему моторчику чмоки-чмоки, лова-лова. Если можно, поставить, пожалуйста, песню Койнар Арасенда. Вот с ней как бы посложнее, да, посложнее. Татарских песен у нас, в принципе, немного. Ну, я поищу, но говорю, если успеем, ладно? Вот, Гузель написала. Я вас верю, благодарю. Так, хорошо, еще. А можно потом песню группы «Крови»? Так, ну у нас уже пока кино было. Хочется всем, как говорится, дать возможность разные песни послушать. Привет, Бим, добрый вечер, Ильяс. Ильяс? Ренат, я Ленар, если что. Ну ладно, я не против, ладно, если что. Вчера мы с нашим дружным и креативным коллективом посетили замечательный город Ижевск. Экскурсия прошла на одном дыхании благодаря нашему прекрасному организатору Гельмановой Лилии Суфьяновне и не менее творческому профактиву. Мы посетили музей Калашникова, постреляли из разных видов оружия в тире и посетили местный зоопарк с редкостными животными и птицами. Ну а ужин в ресторане завершили танцами, ехали всю дорогу под любимые композиции мировых хитов разных времен и направлений и дружно пели хором на весь автобус. Ой, как хорошо вы отдохнули. Одним словом, это было незабываемо, превосходно провели время. Все уже ждут с нетерпением новых встреч и аналогичных поездок. Я вчера был в роли диджея и все никак не мог найти на флешке песни «Салкан Чей». Давайте для настроения ее зарядим или зарядим. Если нет, то песня «Бьют Life Ace of Base». Всему Юго-Востоку привет, спасибо. Слушайте, вот эту песню, конечно, Ренат, мне кажется, можно. Она такая уже народная, да. Под нее все будут петь, ну или почти все. Так, Илья пишет. О, так, стихотворение, чуть попозже прочитаю. Так, хорошо. Кстати, Ильяс вот, по-моему, просил, да, добрый вечер, Бим Радио. Всем большой привет, хорошее настроение, теплой погоды. Хотел послушать песню «Руки вверх, 10 лет». Я, кстати, 10 лет не нашел, но вот позаботился о том, чтобы была песня «Думала». Вот, давайте, в общем, начнем мы с другой песни, а сейчас пока небольшой блок рекламы.
2: Реклама

0: украшения к Руси. Отдельно мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Position number one.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
5: Следующий привет. Поздравляю нашу дочь Эмилию с окончанием творческого сезона. Любим тебя. Поставьте, пожалуйста, «Москва DJ Smash» от Альберта.
6: В этом городе я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем, друзья. Наверное, если мое не последнее, то, наверное, предпоследнее включение. Так, в общем, по песням я скажу следующее, то, что я постараюсь все треки, которые вы заказали, которые не вмещаются вот в рамках программы «Привет, приветов», то я их обещаю поставить в следующей части, в следующем часе, да, то есть после 22.00, после рекламы они обязательно прозвучат. Ну и давайте посмотрим, какие еще у нас сообщения остались. Давайте мы начнем. Вот я тут смотрю. Вот, ага. Из Лениногорска, да? Итак, и тут такое прям очень эмоциональное сообщение. Привет, Ленар, Привет, Ленар, всему Татарстану привет, городу Лениногорску и моей любимой. И тут стихотворение пошло, послушайте, для Аделины. Аделина, в Лениногорске ты живешь, свет и радость всюду с собой несешь. Улыбнись, и солнце ярче засияет, день хороший сразу настроение дарит. Это я, Альберт, тебе говорю, больше жизни я тебя люблю. Ты мой свет, моя весна, с тобой душа всегда ясна. Не грусти, смотри вперед, все хорошее придет. Аделина, расцветай, каждый миг благословляй. Вот, и подходящую песню по возможности написал автор этого замечательного стихотворения. Так, ну что-то посмотрим, ладно, уже, ну, в следующем часу, естественно. Так, одно сообщение. Так, давайте вот, вот это сообщение прочитаем. Ну-ка, сейчас зайду, у нас прям много сообщений, да? Так, ага. Вот. Но, чтобы прочитать это сообщение, мне нужно все-таки из Макса прочитать сообщение. Пишет Эля. Эля, молодец, с чувством терпения, молодец. Пишет, говорит, Ленар, мне, говорит, сейчас сообщение. В общем, пишет она следующее, да. Ленар, привет сыну Артему в Тетюшу, мужу Тимуру. Песня «Весна 305». Верю в лучшее, пишет она. Вот, и, кстати, потом прозвучал сразу же в приложении ответ от сына, да, вот. Привет, Бим, хочу передать привет маме, папе из другого города. Я вас очень люблю. Еще чуть-чуть осталось и каникулы, а также жду долгожданного привета от мамы, который вы не передаете, пишет Тёмка. Терпение благодетеля. Мне очень нравится это выражение. Так, еще давайте посмотрим. Песня уже, кстати, наготове, да, так что все хорошо. О, вот день рождения. Очень важное сообщение, когда день рождения. Добрый вечер, Бима, слушатели Бима. Поздравляем Рената Руслановича с днем рождения. Желаем всего самого доброго и исполнения желаний. Поставьте, пожалуйста, для него песню в исполнении Салавата Фатхутдинова «Туанкен» от Зайтуны. Все, Зайтуна, обязательно поставим. Вот как раз-таки после 10 часов у меня Салават Фатхутдинов уже готов для того, чтобы поздравить. Здравствуйте, Рената Руслановича. Ренат Русланович, не знаю, сколько вам лет, вот, но от всей души вас поздравляю и от имени Бим Радио. Вот, вас помнит, вас любит, вас ценит и вас уважает. Давайте посмотрим еще приветы. Так, ага. Хочу передать привет моей любимой Адилечке. Я ее очень сильно люблю. Песню «Невеста» Игорь Николаев «Руки вверх», пожалуйста, от Ильдара. Угу. Хорошо, давайте еще. Давайте еще. Так, ну вот это тоже мы сказали. Давайте еще раз вот проверю еще одно сообщение. Ну-ка. Так, ну все, смеш мы тоже поставили для Альберта Зарипова. Так, и давайте Макс посмотрим. Ага, все, пишет тут Рахмат Дустам, ну как уж не прочитать такое сообщение. Или пишет, я от сына вам спасибо. Все, Ленар, родненький, спасибо. Какие теплые слова. Или молодцы, что, кстати, что вот напомнили, потому что почему-то я не нашел в приложении, вот, но то, что здесь написали, молодцы. Вот всегда нужно так, знаете, иногда немножко долбиться для того, чтобы все прозвучало. Так, ну я еще раз обязательно выйду, я вот не могу просто так взять с вами вот сейчас прям попрощаться. Пойду поищу музыку, но для вас, Эля, для вашей семьи «Весна 305». Верю в лучшее. И мы тоже в это верим.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт.
4: 0+, ИПС Алакаев, город Казань, ОГРН 3-2-0-1-6-9-0-0-0-0-3-0-1-9-9.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А вы, наверное, подумаете, что вот Ленар даже не попрощался, не сказал доброй ночи, там летешляр, good night и так далее. Нет, друзья, как же я могу с вами не попрощаться, вот даже хотя казалось бы, мое рабочее время уже закончилось, но нет, друзья, я с вами обязательно попрощаюсь. Так, во-первых, что я хочу сказать. Вот заказывали у нас Туанкен Салавата Футкудинова. Ну, поскольку Салавата может быть очень много, хотя я понимаю, для многих Салавата слишком много не бывает. Вот, но я, в общем, заменил ее на Юрия Шатунова, чтобы не было такого, что повторение одного и того же артиста. Вот, Юрий Шатунов, с днем рождения, тоже легендарный. Легендарная песня. В общем, про кого вспомнил, я, в общем, ваши песни оставил. Вот Гузаль Джураева, наверное, тоже сейчас еще до сих пор ждет. Написала «Я вас верю». Вот, поэтому, Гузаль, эта песня также обязательно прозвучит. То есть она вот как раз-таки, вот я смотрю, буквально через сколько? Через минут 18 примерно будет. В общем, да, много песен вы заказали, вы большие молодцы. Обожаю сам программу «Привет, приветов». Люблю просто общение с людьми. Даже вот такое, казалось бы, виртуальное, но ваши теплые, искренние, такие настоящие эмоции, они, конечно, меня заряжают, особенно когда вот читаю ваши сообщения, в них очень-очень много доброты и любви к другому человеку. Вот поэтому с такой же добротой и с любовью хочу пожелать вам, друзья мои, всем доброй ночи. Желаю выспаться сегодня. Возможно, вы успеете посмотреть что-то из того списка фильмов, которые я уже предлагал ранее. Но в любом случае, я вам желаю отличной недели, рабочей недели. Вот, желаю, чтобы первый день был для вас максимально легким, несложным. Ну, а если и первый рабочей недели будет легким, то значит наверняка и остальная неделя будет такой же легкой и несложной. Поэтому желаю, чтобы будущая неделя дала вам только самые радостные новости, обрадовала вас хорошими новостями. Как вот, в частности, одна из наших слушательниц сказала о том, что у нее родился сын, по-моему. Сын, да. Дочка родилась, да, вот вспомнил. Вот, и надеюсь, и в вашей жизни будут, если не такие же, то, по крайней мере, сравнимые по такому масштабу и радости события. Меня зовут Ленар Сиразов. Всем еще раз доброй ночи. Хайрле тенер, скажу я вам. И, конечно же, услышимся на будущей неделе. Люблю вас. Чао-чао.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Финляндии диагноз интернет-зависимость является причиной для освобождения от службы в армии.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и Пим-радио представляют. 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: Бим Радио. Первое в Казани.
9: Звенящим ручьем.
10: Звенящим ручьем разливается песня.

0: радио. Первое в Казани.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь.

0: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделаем проще. Италия едет к нам. БИМ Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, Максимилианс, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru, 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Добро! Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Добро. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Реклама на Бим Радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Позиция номер 1.
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.